0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
11: «Лав Радио».

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Say low. Я душа, но и мы.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе.
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
13: «Лаврадио».

0: Слышишь? The time is now.
1: Love and Life. Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
3: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
3: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
3: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
4: Лав радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love.

0: пиццы. Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54 70 29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лав-Радио».

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: лучших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Эй, это красавцы Лав Радио. Всем доброе утро. Готовы начинать с тобой этот день. И все, кто едет прямо сейчас в 7 часов утра на работу, ищет какой-то неочевидный способ, ну, немножечко подстегнуть себя, немножечко поднять себе настроение. Неочевидный плюс найти в работе в 7 утра. Я вчера пришел домой после работы в обед, и вдруг, ну, обычное человеческое желание в плюс 30, захотел немножечко помыться, бац, отключена вся вода. И холодная, и горячая, в чем плюс? Да, конечно же, я помылся в коматозе уже в 5 утра, еще когда собирался на работу. Вы можете меня остановить и спросить, но ведь почему выключают воду ровно в обед? Потому что как раз-таки большинство людей на работе, так что какой же это плюс? Плюс в том, что вы пошли на эту работу. Потому что если бы на работу вы не пошли, вы застали бы выключенную воду и, естественно, расстроились. А так, на работе вы счастливые, довольные, в 6 часов утра еще мытые, уже чистенькие сидите. Ну или не так. Если вдруг у вас есть там кондиционер, наверное, вам было не так тяжело. Пробираемся через московскую жару, ищем неочевиднейшие плюсы и стартуем этот день прямо сейчас, уже чистые и свежие. С новой музыкой, естественно, которую мы поставим прямо с утра. Будем разбираться в треках, которые нас сегодня будили. Потом посмотрим, что там звезды говорят и что звезды делают уже физически, которые среди нас. А начинаем это утро вместе с Offenbach и Miles Away. Это красавцы Лав Радио. Всем доброе утро.

0: Это Мейбелл и Don't Call Me Up здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7 часов 13 минут в столице. И, как всегда, в это время, ну, плюс-минус минутка, мы открываем Morning Routine, рубрика, в которой делимся теми треками, под которые просыпались сегодня.
1: Ну что, вы уже проснулись? Если еще нет, давайте мы вам поставим пару треков. Вы пополните свои плейлисты, будете ходить весь день что-нибудь там напевать, немножечко вам будет полегче сегодня просыпаться. Я расшифровывал все это время, как только начал эфир, я сидел, вот артист, классный трек под названием Flames, такой тягучий, певучий, с сильным басом, но там название артиста NTTRL. 5 букв. Сокращение какое-то. Искал. Вот твой вариант. Как прочитать эти 5 букв? Как они расшифровываются?
0: Мне кажется, тринитротолол.
1: Natural.
0: Ну вот, да, он убрал просто гласные.
1: Она,
0: это девочка. Mm-hmm. Девочка Flames, песня называется.
1: Yeah.
0: Сама она Natural. Yeah. NTTRL. И вот песня такая.

0: такое техно люблю, конечно. А еще вот, я не знаю, лично я какой-то советский вокал слышу в этом. А у меня особый пунктик. Я как только я слышу советский вокал, я сразу делаю погромче.
1: Советский оркестр на фоне тоже играет или нет?
0: Всегда по-разному. Угу. Главное, чтобы он играл в мажоре. Вот это основное условие.
1: Дай мне памяти, дай мне памяти.
0: Придется удалить ваше приложение.
1: Вы очень подорожали компьютерные запчасти. Дай мне памяти.
0: Ваш телефон не обновлялся уже 2 недели. Резервная копия не создавалась. Дай мне памяти. Но я хочу сказать, что она молодец. Она пошла на следующий уровень. Обычно говорят, чувство искусства. Любовь — это чувство, любовь — это искусство во многих песнях. А она чувство искусственны. Это мысль второго порядка, а это значит, человек старался.
1: А какой там третий порядок?
0: Третьего порядка не будет. Это третьего с компот, и этот трек «Никак не живем». Очередная версия звуконизации мема популярнейшего.
1: Очень нравится мем, потому что он очень ритмичный, и его можно наложить на что угодно.
0: И вот тут тоже с прозвищем, с никнеймом артиста может возникнуть путаница, потому что написано «Сан-ТВ». «Сан-ТВ», ну типа в одно слово «Сантв». Ну, как будто бы кажется, что это Санта. Просто он, ну, перевернул «А» и убрал палочку.
1: Не Санта, бывает. Стефан.
0: Не Стефан, а точно, потому что вот ты послушай сейчас. Ну, это никак за легендарочка. Ну, как дела, как там на работе, как живется?
1: Никак не живем.

0: яма для того, чтобы встряхнуть шейкер и выпить свой гейнер, потому что ты на тренировке.
1: Потянуться здесь нужно, мышцы немножечко растянуть.
0: И такое тоже можно. Я когда вот эту яму услышал, мне так на вечеринку захотелось сильно, знаешь, вот сейчас...

0: Morning Routine, где мы предлагаем треки своего плейлиста.
1: И вот. Слушаем, как взрослые диджеи сэмплируют бабушку.
0: Да, никак не живем от Санту или Санта. Но немногим ранее сегодня с нами.
1: И Natural Flames.

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.
11: Доброе утро! Это красавцы Лав Радио.
12: Вставай!

0: какой легендарный артист современности. I Just Mind здесь в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: Это наш космический корабль. Несется меж звезд и записывает, фиксирует показания с каждой. Давайте расшифруем.
3: Овны.
0: Твоя энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия.
3: Овен. Тельцы.
2: Насладись отдыхом и приятным общением.
3: Близнецы.
0: Отличный день для новых начинаний.
3: Раки.
2: В отношениях сегодня важны искренность и терпение.
3: Львы.
0: Твоя творческая энергия, Лев, на пике. Лови идею, смело ее реализуй.
3: Девы.
2: Важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
3: Весы.
0: В работе будьте сосредоточены и настойчивы. Даже небольшие усилия принесут заметный результат.
3: Скорпион.
2: Ну, будь добрее к себе, а. Помни, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
3: Стрельцы.
0: Сегодня будьте с коллегами внимательными и открытыми.
3: Козероги.
2: Доверься интуиции. Она сегодня не подведет.
3: Водолеи.
0: Вечер идеален для спокойного отдыха. Пара часов наедине с собой восстановит силы.
3: Рыбы.
2: Время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит к большой цели.
4: Красавцы. Love Radio.

0: протри свои очки. Пинка здесь в эфире Love Radio напоминает о том, что после плавания в бассейне стоит обслужить свой инвентарь.
1: Ну или же поднять бокал.
0: Да. Ну или же поднять бокал. По-разному можно это сделать.
1: Да, вот есть два варианта после бассейна, то, что нужно сделать.
0: Вообще, думаю, и то последовательно должно идти.
1: А что сейчас удивляет людей в сети? Так это увиденная в кофейне Анна Винтур, бывший главред ВОК, теперь сама ходит себе за кофе. И это инфоповод в соцсетях. Ничего себе! Познать пришлось ей простые человеческие радости. Кто-то называет это даже реалити-чек.
0: Без ассистента. Обычный ассистент ходил.
1: Сама
0: теперь она.
1: Пешочком.
0: Ну,
1: пришла,
0: знаете, что?
1: Взяла, пошла сидеть за столиком.
0: Мне кажется, даже и во времена рассвета главредства, вообще, ассистент не всегда бегает за кофе. Ведь бывает, что ассистент занят чем-то важным по работе, а ты идешь за кофе.
1: Какое, правда, бывает. Но для этого что? Кто есть? Второй ассистент. Да. Чисто кофейный один.
0: Хотел
1: на
0: бы
1: полставки
0: пожить 2-3 дня с двумя ассистентами и двумя охранниками. Вот тебе выдают вот такой вот рабочий подряд. И такие, поживи, попробуй, как это.
1: Так, а, ну, минусы есть где-то?
0: Ну, я их думаю, ты бы хотел.
1: Ну, а где минус? Назови мне минус. Просто, чтобы было сомнение малейшее,
0: ну,
1: должен,
0: например,
1: быть минус.
0: Ну, например, что ты не привык взаимодействовать с такими людьми, и ты бы такой, да ничего страшного, ничего страшного.
1: Да не, классно, посидим просто сейчас в пятером потусуемся.
0: Ты уважаешь меня. Да. Вот эта часть.
1: Ну, к друзей.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Sexy and I know it. Это LMFAO. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем. Доброе утро. 7.44 столица.
1: И знаете ли, не для всех это утро доброе и вчерашнее было еще менее добрым. Потому что Марк Цукерберг своей запрещенной компанией вчера взял и разослал сообщение 8000 людей. Говорит: слушайте, у вас теперь есть очень много свободного времени посмотреть последнюю серию «Пацанов», которая вышла, потому что вы все уволены.
0: Ого.
1: Ну, про «Пацанов» я додумал, а вот про «Уволены» нет. 8 тысяч человек вчера были отпущены из команды Марка.
0: А вот я читал о том, что да, в Америке не церемонится. Там даже нет, как у нас, двух недель отработки, а еще там дальше включается механизм отмены. То есть после того, как ты получаешь такое письмо, у тебя автоматически блокируется доступ ко всем твоим аккаунтам, рабочим телефонам, и ты обязан в течение 24 часов вернуть всю аппаратуру и забрать все свои вещички из офиса.
1: Но самое удивительное, он рассказал тем, кто остался, что же все-таки происходило. Просто недавно в компании был введен специальный контроль для слежки за работой. Компания мониторила нажатие каждой клавиши, малейшие движения мышью, и все думали, ну, наверное, следят за удаленщиками, чтобы точно смотреть, что на удаленке люди не ленятся. Но оказалось, как в аудиокомментарии...
0: Следили за офисниками?
1: Нет. Они тренировали искусственный интеллект, чтобы он совершал все те же действия, которые совершали сами сотрудники. То есть за каждым движением мышки следила ИИшка, которая считывала все это и теперь может выполнять ту же самую работу, которую выполнял человек. То есть буквально люди добровольно сидели 8 тысяч человек на своих рабочих креслах и тренировали искусственный интеллект. Вот такое вот черное зеркало получилось.
0: Но мы уже на копче потренировались, все же знают, да?
1: Что да.
0: Вот эти проходы, отметьте все картинки, гидранты, мы уже научили нейросеть распознавать изображение.
1: Ну, из-за этого мы пока что не потеряли работу, а вот здесь. Так что знайте, что возможно, если в вашей компании внедрена какая-то система, которая отслеживает ваши клики, не факт, что люди переживают, что вы ничего не делаете. Скорее всего, ничего не делать вы будете года через три.
0: Делайте просто с помощью телефонного звонка традиционно. Тогда уже и не сможет повторить.
1: Да, вы традиционно получите ответ. Что, написать, что ли, не мог? Что, звонишь?
0: Да, такое тоже может быть.
2: Красавцы, Love Radio.

0: Вот это Runaway, это Deutsche Lady Gaga в эфире Love Radio.
1: А вы знаете, где мужчине необходимо спать? Дома, в первую очередь. Это
0: вспомнилась
1: женщина.
0: Фраза из советского кино.
1: Но на самом деле эксперты говорят, что мужчине необходимо спать справа от женщины, а женщине слева от мужчины. Такое расположение усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой, эмоциональной близостью. Видимо, только с этих сторон. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны отражаться на взаимопонимании и атмосфере в паре.
0: А если уже по-другому вы привыкли, и у вас гармония, это перекладываться надо, переучиваться?
1: Переучиться, конечно.
0: Считаю...
1: Что, у тебя сила привычки?
0: Необоснованно, да, сила привычки. В силу физиологии.
1: Ты представляешь, как вы заживете? Вот вы сейчас круто же живете, все хорошо. А тогда вообще
0: еще круче.
1: Бешеная гармония.
0: Нет, стена будет с другой стороны, с моей, и я ногами буду в нее упираться и не высыпаться. Думаю, гармония посыпется.
1: Ну, почему? А зато, если будет жарко, ты будешь на стену вот так вот руку класть, она тебя будет охлаждать. А если будет скучно, если у тебя там ковер висит, ты еще гулять по нему сможешь.
0: А если тебе будет грустно? Мама вообще говорила, спите под одним одеялом, и все будет у вас в семейной жизни круто. Вот это работает. Вот это работает.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк. ООО «ВБ-банк».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
19: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
20: Я люблю тебя.
19: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. В столице пройдет велофестиваль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали заманивать людей в закрытые телеграм-каналы, которые обещают бесплатный доступ к новинкам кино и сериалов. Когда набирается аудитория, аферисты проводят аукцион. По заявлениям злоумышленников, победит тот, кто переведет больше всего денег. Он получит приз в размере до 250 тысяч рублей. Далее в канале начинают публиковать списки пользователей, которые якобы уже перевели деньги. Эксперты по безопасности рекомендуют не принимать участие в сомнительных аукционах и пользоваться только легальными онлайн-сервисами для просмотра фильмов и сериалов. Волнистый небоскреб высотой почти 250 метров построят в Москва-Сити. В нем будет 52 этажа. Остекление стилизуют под японское оригами. Внутри разместят офисы, торговую галерею, кафе и общественные пространства. На верхних этажах будет панорамный ресторан с террасами. Башню построят рядом с ключевыми транспортными узлами в пешей доступности от метро и МЦД. Звезда «Дневников вампира» Пола Уэсли отдыхает в Италии со своей невестой. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Мы обязательно встретимся ровно через час и расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Если ты любишь велосипед и хотел приехать в столицу, приезжай прямо на нем. Скоро велофестиваль, проведем время.
4: Ведь когда ты доехал на велосипеде куда-то, что хочется поделать еще больше? Еще покататься на велосипеде?
3: Конечно, это же логика вело.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Ну, традиционно собираются все велосипедисты в Москве. Было 60 тысяч, если не ошибаюсь, в прошлом году. И в этом перекрывается Садовое кольцо. Вот это такой большой круг дорожный внутри Москвы.
4: На то, на кольцо.
3: Да, и все начинают, вон, почти кольцо. Если посмотреть сверху, это такое гнутое кольцо, ну, которое жизнь мотало, потрепало. Да. А так вот все едут, 60 тысяч человек по перекрытому этому кольцу. И это, ну, невероятный перформанс. Это тот опыт, который стоит пережить.
4: Я помню, как я увидел велофестиваль в прошлом году. Мы вот гуляли вместе с Катей, ходили. И просто перекрытая улица, мы ее переходим. Я говорю, смотри, толпа народу несется одним с другим. Они все собирались тогда, они стягивались, знаешь, еще пока не началось. Еще тут группка, там группка. Я говорю, давай снимем велосипед, пойдем. Ну мы же вышли, говорю, не та одежда немного. Может быть, там потом. Но это же не правильно. Последний велофестиваль. Не та одежда. И я был в тех людях, мы подошли до Маяковской, там есть въезд в туннель, и мы стояли над туннелем и делали... Эй, привет!
3: Участникам соревнований.
4: Да. И они махали в ответ, и мы им махали.
3: Красиво. Обожаю вот это.
4: Было эмоционально здорово.
3: А слышал, как все кричат, когда въезжают в туннель? Начинает шуметь. Вот если вы никогда не испытывали подобного, то стоит испытать. Приезжайте в Москву, можно взять вот электровелосипед в аренду и очень легко и неспешно проехать со всеми.
4: Вот.
3: Напряжений больших там нет.
4: Самое главное, сделать это в день велофестиваля. Просто так, не заезжайте в туннели, не кричите.
3: По Садовому кольцу идем, ну, будет сложновато. Ждем всех в Москве, всех приветствую.

0: Звучит так, как будто бы название домашнего растения. Theophilus London. Лондонский Theophilus поливается два раза в день. Вместе с Kungs трек с названием Galaxy только что в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и далее будем общаться.
1: Доброе утро, девочки.
2: Это наша рубрика, так называется. Доброе утро всем. Сегодня мы у вас решили спросить, девчонки, а как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Возможно, вот вам прям лень заниматься чем-то по дому или делать что-то на работе. Какую фразу или какое действие нужно совершить, что сказать мужчине, чтобы он ничего не понял и как героический рыцарь пошел выполнять действия за вас. Пишите 8-915-300-106-6 ваши версии. Также переходите в наш канал, там уже появился кружок и пост соответствующий тоже вот скоро появится. Можно написать под ним.
0: Вот пишите в комменты, отправил. Все, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Такая формулировка. Ну, самый простой пример, это, конечно, кулер. Мальчишки, поменяйте воду. Это всегда, всегда происходит. И мальчишки меняют воду в кулере. И это такое, просто улыбка, да. Ой, поменяйте воду, мы же девочки. Вот так.
2: Ну, со мной дома происходила неоднократно такая вещь, что прям ты видишь, что она в сильно плохом настроении, точнее, в погрустневшем. И ты думаешь, ну что же случилось, что же случилось? Она смотрит куда-то томно вдали, говорит... Еще посуда такая немытая.
0: Да.
2: Ты думаешь, ну, малышка, эту проблему я могу решить. Да. Если что, защитить от немытой посуды я способен вообще без проблем.
0: Блин, не знаю, как мыть, сейчас тоже только маникюр сделала.
2: О, кстати, это...
0: Вчерашняя домашняя ситуация. Ровно она. Ровно.
2: Тебя и поймали.
0: Ну, я не поймался. Я говорю, давай я после эфира приду. И вот давай я еще добавлю сюда, просто чтобы завтра мне было веселее и было чем заняться. Так что там у меня целая гора.
2: Контр-игра. В общем, пишите, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Парни, если вас вманипулировали в какое-то действие, и вы его совершили, а потом... Так это она вот специально провернула все это. А какая? Рассказывайте схему, чтобы другие не повелись, но если поведутся, то... Уверенно это делали и понимали, что они делают.
0: 915-300-106-6. Пиши в любой удобный для тебя мессенджер. Ну а тот, в котором есть кружочки, уже наполняется твоими комментами под этими кружочками.
1: Доброе утро, девочки.

0: Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.18, столица. В рубрике «Доброе утро, девочки». Сегодня обсуждаем, как девчонки заставить мужчину сделать что-то за вас.
1: И вот думаем мы, раскроете ли вы ваши изощренные способы, изощренные методы. Ольга написала нам просто «попросить».
0: Ну или, может быть, она вот так написала, знаешь, «попросить».
1: Ну, может, и попросить.
0: Вот, вот такая интонация, типа, была.
1: Да, а каким образом попросить? А, хорошо, давайте так. Усложним задачу, Ольга. Вы сказали, пожалуйста, сделаю это. А он говорит, нет. А вот дальше что?
0: Серьезные предлагаемые обстоятельства.
1: А что дальше? Вот как его довести все-таки до точки? Вот там же Денис жалуется, говорит, а все девушки манипуляторы.
0: Все говорят.
1: Глазки хаски сделают, нежные интонации. И парень сделает как под гипнозом. А вот как парню сделать, чтобы девушка за него что-то сделала? Вот это загадка на все времена.
0: А я ему сейчас отвечаю Ольге и Ольгиным ответом. Попросить.
1: Ну, значит, кто-то пробовал вообще что-то просить напрямую? Или все манипулировали все это время? Рассказывайте, пишите, как девушке заставить парня сделать какое-то действие за нее. Будь то там на работе или по дому что-то
0: по
1: сделать.
0: По учебе.
1: Или по учебе. Да, ну,
0: по работе. По учебе. Вы пишите 915-300-106-6. Все мессенджеры открыты для ваших сообщений. Пофантазируйте или где-то походите по чертогам памяти разума. Пооткрывайте вот эти двери запыленные и с паутиной. И найдите там эти просьбы от девчонок, парни. И девчонки, как вы это сделали, чтобы было эффективно, другим пригодится.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе.
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура, к нам приехали динозавры.
13: Кинотеглия. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
16: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ох, не в себе.
1: Не так, в себе.
0: Все, тогда все, давайте. Все, женщины все, в себе, все. Давайте дальше.
1: Позовите врача кто-то. By India, Хчо Мот ждут вас в левом углу. А мы продолжим.
2: Доброе утро, девочки.
1: Красавцы Love Radio. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, как сделать так, девчонки, чтобы мужчина выполнил какое-то действие за вас, что ему нужно сказать.
0: И Мария нам пишет, сказать, что у него лучше получится, потому что он такой сякой уникальный и так далее.
1: Профессиональный маркетолог нам пишет, ну там ну, лучше ты... такой сякой, там пух и накидается, что он классный, что
0: вообще,
1: вот непревзойденный.
0: Такой сякой, то есть зайти через лесть и пощекотать мужское эго. Принимается такая версия.
1: Хорошо.
0: Наталья нам говорит.
1: Просто попросить. А если мужчина пойдет в попятную, значит, вам такой не нужен. Так а если коллегу вы просите кулер поменять, вот был пример сегодня уже.
0: Приходите в HR и говорите, нам мне не нужен такой мужчина. Он я не... просто попросил, а он просто отказался.
1: Не везет. Но он не везет.
0: Да,
1: он
0: это
1: как мужчина не состоялся.
0: И есть сообщение от Арины, говорит, а я начинаю сама демонстративно чинить табуретки. Тогда мужчина, видимо, понимает, что пора бы, наверное, или ему больно смотреть на это.
1: Арина,
0: начинает сам чинить.
1: Что за общество вас окружает, в котором вот есть, во-первых, табуретки, а во-вторых, они сломаны? Где вы обитаете?
0: Ну, в местах, где много читают стихов на Новый год, судя по всему.
1: Дети?
0: Большие, крупные дети, ломающие табуретки.
2: Доброе утро, девочки.

0: примеряет на себя роль шамана. Таня, моя Мишель немножечко призывает дождя. Ну, как минимум, в Москву и область, чтобы чуть-чуть охладить пыл. 30 плюс ожидается в эти дни. И жара дает поводы для более праздных разговоров. К такому мы переходим в рубрике «Доброе утро, девочки». Как попросить парня, чтобы он что-то сделал за вас? Выясняем сегодня. Вы даете советы, девчонки.
1: Тамила говорит: «Сделай. Я знаю, ты можешь». Мотивационный спикер просто включается.
0: Он такой: «Встань и возьми, отнеси эту папку».
1: «Да, я могу, да, да!» И несет. Ну, очень-очень энергично это делает. И есть еще сообщение от Арины. Она говорит: «Вот если в офисе стоит пустой кулер и сидят кушают парни, демонстративно сама меняю бутыл.
0: Я работаю эстонская офис.
1: Да. Обычно хватает с двумя разными парнями, потом сарафанное радио, и всегда замена стоит. И все в офисе знают, сарафанное радио, конечно, парни бегут по офису и говорят: там вода появилась в кулере, мужики, пойдемте наливать.
0: Сарафанное срочно. Радио — это когда сплетни распространяются летом по офису.
1: По сарафанам. Да. А вы пишите 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Пишите нам в мессенджерах, пишите в нашем канале. Мы будем ждать ваших историй.
2: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Юзис в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.42 в столице. Продолжаем обсуждение темы. Что же такое сказать парню, чтобы он все сделал за вас? Ну или хотя бы какое-то одно действие. Девочки, вы делитесь советами.
1: Продолжаем популяризировать вариант с игрой на мужском эго. Татьяна говорит, мужчину нужно похвалить, показать его ценность, и он сделает все, что угодно, даже если не хочет. Проверено, работает на 100%.
0: А вот работает ли это в обратную сторону? Может ли мужчина вот околдовать девчонку комплиментами, ее так осыпав, что он такой, ну, конечно, сделаю.
1: Я думаю, девушка скажет, ну, во-первых, спасибо.
0: Во-вторых,
1: это база. То есть комплименты в мою сторону так и должны были звучать.
0: В-третьих, наверное, я откажу тебе в твоей просьбе.
1: Показать ценность мужчины, это, ну, в каком формате? А вот у всех моих подруг ни один, никто не может прикрутить вот пол. Вот ни один. И не разбирается в трубах. Вот вообще даже никто из них не способен трубу прочистить. А ты у меня, вот тебе перчатки, вот тебе средства, отправляйся.
0: Ты просто супер. Я знаю, что ты такой талантливый, что это у тебя тоже получится.
1: Силовое воздействие тоже присутствует, Елена говорит. А я просто включаю командирский голос и говорю, а ну-ка, попу поднял и быстро нарвал мне цветов с соседской клумбы
0: это
1: через
0: жестко.
1: Дорогу.
0: Мы такое не поддерживаем.
1: Да, а потом ее же, вот, которую ты поднял, за решетку, потому что нельзя было рвать.
0: Арина продолжает сыпать свои варианты. Если очень хочется решить задачу сегодня, конечно, предварительно говорю, что это нужно сделать, починить. Если без результата, то она предлагает целый список дел. Так, сегодня нужно ужин, полы, картина. Что ты выберешь? И он тогда уже, оптимизируя свои энергозатраты, что-то да сделает.
1: Вот, потому что у человека всегда должен быть выбор. Неважно, если это выбор из трех зол. Выбор должен быть.
2: Доброе утро, девочки.

0: Джей Балвин, Хугель, Элли Голдинг, Топик, Араш, Диаком, I Adore You в эфире Love Radio, 8.49 столицы, и мы завершаем нашу рубрику «Доброе утро, девочки», в которой сегодня обсуждали, как сделать так, чтобы мужчина что-то сделал за вас, что ему сказать, что ему написать, что ему вложить в уши.
1: Мы выяснили три ветки. Первая ветка логичная и прямая. «Сделай, пожалуйста», и он делает.
0: Просьба.
1: Окей, работает.
0: Классическая просьба.
1: Вторая ветка «Силовая». Это ты приходишь и начинаешь какими-то своими волевыми качествами вдавливать мужчину и угрозами, и манипуляциями. И третья ветка.
0: Видишь твой большой собранный пазл. Если ты не поможешь, я буду присылать тебе его по кусочку.
1: И третья ветка – это игра на мужском эго.
0: Это да.
1: Ты самый сильный, крутой, невероятный, вообще ты такой мужик.
0: Но стоит отметить, что вот просто попросить – это как бы второй по популярности ответ. Силовой – самый последний, но первый – это, конечно, вот именно похвалить. Начать с комплимента. Это больше всего мы получили сообщение вот такого формата.
1: Так что просто создайте какую-нибудь нерешенную задачу. Если вдруг вы хотите услышать комплименты в свою сторону, к вам подойдут, набросают комплиментов, вы соберете все эти комплиментарные сливки и дальше можете спокойно отправляться уже мыть посуду.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили вовремя. Love Radio разыграет билет на выступление Kanye West. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Если горячую воду не включили в заявленный срок после проведения плановых работ, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию. Как отметили в Госдуме, если ответа долго нет, можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или местную прокуратуру. Важно записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы на портале госуслуги ИНГИС ЖКХ. Покупатель имеет право вернуть некачественный товар даже в том случае, если упаковка вскрыта, а часть продукта съедена. По словам юристов, продавец изначально обязан выставлять позиции, которые отвечают требованиям и пригодны для своих целей. Если выясняется, что товар некачественный, магазин не может отказаться принять его обратно. Потребитель может потребовать замены, возврата денег, уменьшения цены, устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление. Love Radio запустила грандиозные проекты для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим завтра в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях. Категория 18+. Зумеры могут прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе. Как выяснили социологи, представители поколения Z чаще отдают предпочтение комфортной атмосфере на работе и, если такая есть, забивают на высокую зарплату. Такие люди ценят независимость и свободу, выбирают баланс и не готовы на жертвы в личной жизни ради карьеры, в отличие от миллениалов. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем доброго утра. Здравствуйте. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Зумеры могут прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе.
4: А я так полагаю, у миллениалов это где-то в прошивке, что они должны страдать обязательно.
3: Есть ощущение, что как будто бы вот эта вся история про зумеров и миллениалов сильно утрирована, потому что и среди миллениалов есть реальные зумеры, и среди зумеров находятся жертвенники похлеще миллениалов.
4: Сейчас тебе прилетит фраза исключения, лишь подтверждает общее правило.
3: Ага, ну давай.
4: Почему в итоге? Просто зумеры говорят меньше, готовы переживать, а вот миллениалы постоянно тревожатся, постоянно о чем-то думают. Зумеры отказались от этого.
3: Ну вот они отказались, знаешь, они предпочитают комфортную атмосферу и работу. Если все комфортно, то в принципе высокая зарплата — это не тот фильтр, ради которого они будут стараться что-то менять. А миллениалы, наоборот, хотят карьерных достижений, хотят идти выше и готовы на жертвы. Так я хочу порадовать всех миллениалов тогда. Ну, получается.
4: Меньше конкуренции.
3: Зумеры, да, готовы занимать линейные позиции, а все классные места достаются миллениалам. И еще большой плюс, который не очевиден. Когда приходит молодой сотрудник, амбициозный и горячий, в прошлом, он метит на место руководителя и может подсидеть. Здесь же может посидеть у себя на стульчике комфорта и уйти домой, никого никуда не смещая.
4: Ну, поэтому не переживаем. Да? Спокойно. Да, чуть пораньше уйдем, зато на какой должности?
0: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: Шьямалан, Рокстон и Вертиго в эфире Love Radio. 9 часов и 6 минут столицы. Если вы давненько не получали подарки из рук красавцев Love Radio, настал тот момент, когда нужно это сделать.
1: Триумфальное возвращение утиных историй. Так давно Ярослав не пытался кого-то обмануть или рассказать чистую правду.
0: Ну,
1: давайте
0: в рамках
1: узнаем,
0: эфира
1: что
0: точно
1: будет сегодня. 8-915-300-106-6. Пишите нам в Макс. Хочу, если хочешь, присоединиться к утиным историям и побороться, испытать свою интуицию в первую очередь, а дальше уже побороться за подарок.
0: Ну и, конечно, утка будет найдена благодаря вашим усилиям, твоим конкретной игрок и помощи Кирилла, который тоже не в курсе, правда это или нет, но как минимум сидит и видит меня здесь и может намекнуть. Микромимика говорит о том, что кажется
1: нам буду... Он будет читать, я буду фоном описывать, какие у него движения. О, дергаются ли у него колени.
0: Это супер, да. Может, они и без этого делают. Ну ладно, короче, пишите.
2: Красавцы Love Radio пришли

0: Дракула. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Дальше у нас утиные истории. Напоминаем, игра, нам нужен игрок.
1: 8-915-300-106-6. Мы ждем в Максе сообщение «Хочу». Присылай его и присоединяйся к игре «Утиные истории».
0: Мы ждем тебя. Пиши прямо сейчас.
1: 8-915-300-106-6.
2: Красавцы. Love Radio.
3: Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательских.

0: научусь целовать.
1: Сейчас, если честно, это моя любимая песня Мари Краймбрери «Amore Dance». Клянусь.
2: И все, верим. Это точно правда. Вот
0: истории.
2: Будет ли правда утиная история, мы сейчас и будем разбираться.
1: Красавцы Love Radio, прямо сейчас играем, и у нас уже есть претендент
2: Евгений
1: на победу.
2: Евгений на связи, доброе утро.
1: Алло, Евгений, привет.
3: Доброе утро.
1: Как ты там?
3: Да, потихонечку.
1: А где ты?
3: Жарко.
1: Где у тебя жарко?
3: Ростовская область, город Новошахтинск.
1: О, ну тогда да.
2: Всегда жарко. Как у тебя с интуицией обстоят дела?
3: Да более-менее.
2: Все нормально. Надеюсь. Что-то как-то двигаемся, что-то как-то жарко.
1: Ну, туда-сюда какие-то темочки делаются. Все, интуиция работает. Сегодня поговорим с вами о королевской знати, господа. И не королевское это дело. Фраза, которую вычеркнула принцесса Диана из вокабуляра студентов-медиков Тушинской больницы. Действительно, принцесса Диана появилась там в июне 1995 года. Это исторический факт. Приехала, чтобы провести мастер-класс по пеленанию малышей для студентов-медиков. Да, если вы спросите, что? Ну что, не умели пеленать? И действительно, по-новому не умели. В 90-е годы в России подходы к пеленанию все еще отличались достаточно консервативными методиками. Тугое пеленание. Поэтому демонстрация Дианы вызвала огромный интерес у молодого поколения врачей, медицинских сестер. Они окружили и рассматривали, как принцесса Уэльская привезла с собой из Лондона не только пеленки, но и маленьких специальных кукол-манекенов. И они рассматривали, как она укладывает этих куколок и пеленает. И пеленает. И все такие: «Вау! Вот это она пеленает! Неужели сама королева готова это сделать?»
2: Принцесса.
1: А ей говорят: «Принцесса». Они говорят: «Ну, ты типа потом королева». Ну, вот такая вот была история. Правда это или неправда? Расскажите вы мне.
2: Евгений, как ты считаешь?
3: Я считаю, что, наверное, это правда.
1: Ну, как это? Почему?
3: Ну, не знаю. Почему-то, ну, чем, знаете, такая вот история, которая кажется, что неправда. Вот наоборот, бывает правда.
2: Подвох какой-то.
3: Ну, как бы нелепо вроде бы, но тем не менее, почему бы и нет.
2: Нелепо, сильно нелепо, да. Я пока с трудом могу поверить такое, что могло произойти.
1: Ну, а у тебя есть предположение у самого? Вот ты больше к чему склонен, Кирилл?
2: Я больше склонен к тому, что вряд ли прям было так. Мне кажется, ты что-то приплел сверху.
1: Хорошо, ладно. Я понял тебя. Да, обидно немножко даже стало. Приплел. Ну хорошо, тогда ваш коллективный ответ какой будет? Да, нет. То есть правда или ложь, вымысел, ха-ха?
2: Ну, я доверяю интуиции Евгения. Сказал там все как-то, что-то, куда-то, куда-то. Как-то.
1: Вот то туда-сюда, да. Чувствую, что правда. Вот.
2: Ну если чудак куда-то... Ну, да. Евгений, в итоге правду оставляем?
3: Правду оставляем.
1: Оставляем правду и... Забираем подарок. Незамедлительно. Чистейшая правда. Вот такой факт. В Тушинской больнице даже где-то есть фотография принцессы Дианы в окружении медиков. Это реально случилось в 90-е.
2: Сколько мест багажа она с собой везла, чтобы все куклы приехали?
1: Я думаю, у нее же свой самолет, принцессия.
2: Принцессия, карета, скорее всего, там была,
1: В этом принцессиям самолете для всего места нашлось.
2: Ну, Жень, мы тебя поздравляем. Вручаем подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующая пенки, щетка и полоски для отбеливания.
1: Ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. А мы, конечно, подтверждаем и такие в ответ. Поздравляем тебя. Поздравляем.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Обязательно ждем еще в гости на этом утиной истории. Ну, на сегодня как бы наши полномочия.
0: Утиные истории.

0: Дэнби в эфире Лав-Радио 920 столицы. И радостные мы, потому как завтра здесь с нами в студии Яна Кошкина. Знаете такую Яну Кошкину?
1: 10 часов утра будет с нами общаться и расскажет и о новом треке. Да, Яна поет. В новом сезоне «Однажды в России» в проекте «Сокровища императора» тоже поговорим.
0: Та самая актриса, которую приятнейше наблюдать на экране. А завтра будем воочию. И вы можете к нам присоединиться, между прочим, в то сообщество, где есть кружки. Мы забросим кружки с артисткой.
1: Многие Яну отмечают как актрису. Ну, не, вообще говорят, актриса с большой буквы, а Яну отмечают как актрису с большой.
0: Принято.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна – свое, родное, свежее.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
16: «Лав Радио». «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
17: Встали, потянулись. Разбуди.

0: Однажды я зашел на Пхукете в кафе, и там был клип «Матранга» «Медуза».
1: Я думал, ты однажды зашел на Пхукете в океан, и она подплыла, нет, и ты решил наладить лучше международные отношения.
0: Тут лучше даже. Подходит ко мне, значит, работник кафе и говорит: «It's my friend from Russia». И тогда я понял, как выглядит та самая «Медуза» тайландская.
1: Это она была?
0: Она, смотрю, он заказывает, будет... Вот, вот такая ситуация. Верьте, не верьте, как хотите.
1: Ну, дальше придется только вспоминать. Ничего верить, никому верить не нужно будет. У нас «Сердце Милы Йовович» — это игра, где мы ставим вам фразы из кино и сериалов о любви, а вам нужно понять, откуда эта самая фраза. 8-915-300-106-6. Запишите номер и ожидайте.
0: Это шоу «Красавцы Лав Радио». Мы приготовили для тебя подарок.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские, австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Amber Van Day, Martin Jensen и Ney. Can't come to the phone. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Подходить к телефону, кстати, нужно. Ну, как минимум, чтобы загрузить там свой мессенджер Макс и отправить ответы в игру «Сердце Милы Йовович» в эфире Love Radio. Может быть, вы заберете сегодня подарок.
1: Сердцу Мила Йовович.
2: Задание все то же. Мы ставим вам какую-то фразу из фильма или же сериала о любви. И вам нужно понять, из какого произведения данная фраза. 8-915-300-106-6. Открывайте Макс и приготовьтесь отправлять ваши ответы.
0: Итак, фраза.
3: Это было множество разноцветных стеклышек. Если сложить их вместе, то получалась чудесная мозаика. Мы как бы были созданы друг для друга. Я почувствовал это с первого момента, когда наши глаза встретились.
0: Нет, ну он восторженно как будто бы немножко говорит. Давайте подсказку сразу закинем.
2: Сразу? Это... Ну да, чуть-чуть подумать.
0: Настояться комментарием, как
2: чуть-чуть
0: говорится.
2: Чуть-чуть немножечко, чтобы люди прикинули, шут, что за шут. Мозаика такая чудесная получилась, когда складываешь их вместе.
0: Истинный стеклышек.
2: Романтическая комедия некая. 93-го
0: тут
2: года.
0: Тут сам пошел в подсказку.
2: Ну, а это все. Подождали, конечно. Теперь подсказка. Теперь продолжай.
0: Том Хэнкс, Мэг Райан в главных ролях. Ну, вот этот вдох глубокий, как будто бы не от Мэг Райан звучал на фоне.
2: Ты думаешь, это Том Хэнкс? Вот заезжайте в наш город Хэнкс.
0: Прекрасно.
2: Это, кстати, ремейк фильма «Роман на память» 1957 года. Но у нас уже прилетели правильные ответы. Это не «Изгой» Ольга, но вот есть три правильных ответа. И самый первый была Оксана, которая написала «Не спящий в сердце». Абсолютно верно. Они не спят, они собирают мозаики. Кстати, съемки проходили в основном, знаете где?
0: Где?
2: В Сиэтле.
0: Не может быть, не может быть.
2: Поздравляем тебя, Оксана.
0: Вручаем подарочный бокс от бренда «Лемус». Это не просто косметика, а космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска «Холода Арктики» с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием.
2: Говорят, этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Поздравляем тебя, Оксан.
0: Ну а сердцу Милы Йовович вернется уже в следующий вторник.
1: Сердцу Мила Йовович.

0: Ava Max и Don't Click Play в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы встречаем еще одного красавчика. Но он свеженький, в отличие от нас, потому что только проснулся, весь такой хорошенький, без пробок дает.
1: Да, он здесь вот на диване был, как нет, все-таки ехал, да, не только проснулся, чуть пораньше.
0: Здравствуйте,
1: проснулся.
0: Максим.
1: Доброе утро.
2: О ком речь вообще
0: Макс
2: идет?
0: Фабин, ты красивый, мы так считаем. Ну, это мое мужское мнение.
2: Спасибо, но вы-то здесь как, господа?
1: Да сидим, вот, обсуждали сегодня, как заставить парня, у девчонок спрашивали, сделать что-то за девушку. В общем, есть ли какие-то способы манипуляции? Как ты считаешь, тебя в какое-то действие вманипулировали когда-то?
2: Неоднократно. Какой ответ вы ожидали, уважаемые?
1: Не столь искренний и болезненный по интонации.
0: У тебя глаза такие грустные были сейчас в этот момент, я увидел. Неоднократно. А что, попросила?
1: Ну, например.
2: У меня сейчас череда архивных событий таких, знаете, в голове.
0: Ну, давай какой-нибудь яркий пример там. Что попросила сделать? Машину починить ее?
2: Да нет.
0: А что?
2: Машины там не было. Слушайте, ну что? Хорошо, вот мы покупали, у меня вот была жена однажды, рассказываю.
0: Да.
2: У меня была жена однажды. Там много было интересных ситуаций. Ну, вот, например, мы ей покупали машину. Она так. Там взяла кредит, она машину захотела. Вот, значит, подбором машины...
0: А почему мы это говоришь тогда, если она взяла кредит?
2: Ну, потому что подбором машины...
0: занимался
2: я с теми вот этими вот договорами с подборщиками.
0: Ты ходил, да, так просвечивал? Мениное, крыло мениное. Вот это взял.
2: Да, а как бы, собственно, какую машину она хотела, она сама не знала даже, понимаете? И вот я, значит, методом тыка по этому минному полю, не дай бог, я что не то предложу, понимаешь, я же виноват буду.
0: Ну да, 100%.
2: Ну, собственно, так и было.
1: И в итоге был виноват.
2: Я потом, когда она купила машину, а я был виноват.
1: Ужасно. Но она взяла кредит в конце концов. Подбор подбором, а кредит это болезненно.
2: Кредит кредитов, да.
0: Ну, хотя бы нормально машина-то побегала какое-то время.
2: А я уже не знаю историю.
0: Ну, ясно.
1: И побегала, видимо, с женой в закат. Все так и закончилось.
2: Ладно, ладно.
0: Вот такие вот веселые ноты.
2: Главное не со злом их вспоминать, эти истории.
0: Да, Макс Фабин. Дальше чисто с улыбкой. Ну, а нас зовут Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Мы вернемся завтра в 7 часов утра. 3 часа будем пробуждать вас, ставим хорошую музыку, играть в игры, делиться астромониторингом, а после встретим красоточку.
1: Давайте, всем классного дня. Уже завтра в 10 часов будет Яна Кошкина. Ну, а до этого 7 часов утра. Красавцы Love Radio. Всем пока-пока.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Льготы для студенческих семей расширили. Названы самые популярные хиты дискотек нулевых. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Они могут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, деньги продолжат начислять. С 1 сентября такие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или блоки для тех, кто состоит в браке и проживает с семьей. Также для студенток очной формы обучения повысили пособие по беременности и родам. Квартиры в новостройках начали дешеветь в старой и новой Москве. Средняя цена упала больше, чем на 2%. Аналитики назвали самые популярные хиты дискотек нулевых и 90-х. На первой позиции у россиян в этом году песня Димы Билана «Я твой номер один». Кроме того, в топе «Ай-яй-яй», «Он тебя целует» и «18 мне уже руки вверх», «Айс Бэйби Гуфам», «Солнышко от Дэма» и работа группы «Винтаж» «Плохая девочка». У Джонни Деппа появился сталкер. Неизвестная женщина ходит у ворот особняка актера в LA, снимает что-то на камеру и пытается оставить послание. Эмилия Кларк позаботилась о будущем материнстве после проблем со здоровьем. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. При этом, согласно опросу, многие из парней считают такой ужин полноценным презентом. 16% уверены, что хорошее отношение к девушке само по себе подарок. Самыми популярными сюрпризами остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!

0: стильной манере, что-то синти-поп, синти-вейв, звучит максимально ретроградно, можно и так сказать. Ну а мы отправляемся дальше, впереди много крутой музыки и хитов твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прежде чем мы отправимся дальше по нашему утру, продолжим наше путешествие, я всех поприветствую, друзья. Здрасте, большой-пребольшой привет и салют вам солнечный, можно сказать, ну, хочется сказать, еще и праздничный, но нет, сегодня просто рядовой четверг, и я, Макс Фабиан, ваш покорный слуга, всех приветствую и, конечно, желаю хорошего настроения. До конца этого часа с нами Кэт Сай и их работа Габриэла. Чуть раньше здесь Богдан Медведев, Broken Heart. Ну и совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: 10 дней лета уже можно, мне кажется, думать о том, что оно наступило. По погоде, как минимум, Хюгель Али Эркаке просто поддерживает эти мысли своей работы. Una noche con Хюгель здесь на волнах Love Radio, 11:50 по московскому. Мы отправляемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И не забываем, что сегодня определится четвертый финалист проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на супершоу Kanye West в Стамбуле, которое состоится 30 мая этого года. Ну а 22 числа, уже завтра, мы одного счастливчика, того, кто попадет на шорт-лист, обрадуем. Но те, кто дозвонятся в студию после специального сигнала, в любом случае получают наш памятный приз, так что жди этот сигнал сегодня и сразу дозванивайся после него по номеру 84959561066. Ну а пока что мы кайфуем под Holiday Boy, ты не хотела, и будет Кэтса и Габриэла в финале часа.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: для музики. Для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Вот и наступил по московскому времени экватор этого четверга. Впереди лучшие эмоции, твои победы. Конечно же, крутой плейлист Dua Lipa Illusion прямо сейчас. Дальше лирик Don't Go Mad. Ну, я Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой. Здесь на

0: Роберто и Алехандро, наверное, одни из самых популярных в мире имен по версии Леди Гаги или трека Алехандро. У нас же есть свои хиты, например, Александр или Александра. Всем обладателям этих премиальных имен большой привет. Здесь в эфире Лав Радио, Леди Гага, 12.19, столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Конечно же, в России очень много крутых имен. Мне кажется, каждая достойна своей песни. Ну а до конца текущего часа с нами Бенсон Бун, Mystical Magical. Чуть раньше Мэри Гу, заново.
2: Я хочу начать все заново. Заново, где ты рядом, суки.
0: Ну и совсем скоро топика S7S Forget You. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
11: Радио.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
11: Архитектор.
12: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
0: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: такую жару нарезаем по МКАДу под трек «Асфальт». Просто жжем асфальт вместе с Джакон и Киляной. Шикарные работы, в которой действительно очень классно кататься по МКАДу. Возможно, даже на машине с открытым верхом. Почему нет?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но при этом, конечно, нужно слушать Love Radio и ждать специальный сигнал проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на Kanye West, на его шикарное, грандиозное шоу, которое состоится 30 мая в Стамбуле. Ну а уже после, а точнее завтра, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы и подарим одному счастливчику, которого выберем рандомайзером и позвоним ему в прямом эфире. Подарим этот самый билет. Так что для того, чтобы забрать последнее место, последний слот в нашем большом в финале, обязательно жди специальный сигнал и дозванивайся в студию по номеру 84-95-956-106-6. Ну а пока что Bob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait и завершим час крутой работы Mystical Magical от Бенсона Буна.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Музыка. Удовольствие это доставит тебе и смысл привнесет. Эрик Принц, Call on Me. Прямо сейчас дальше Милки, Just the Way You Are. Ну и я, Макс Фабиан.

0: Мечтать можно о многом, о карьере, о деньгах, о просто каком-то человеческом счастье, о здоровье, об отпуске, о зарплате, повышении зарплаты, ну или, возможно, какой-нибудь премии. Ну а также можно мечтать о любви. Здесь в эфире Love Radio заметная мечта Алекса Ворона – это влюбиться в ту девушку, которую, ну вот его герой нарисовал сам себе в голове.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот знаешь, что я подумал? Классно, когда твоя мечта реализуется, материализуется именно такой, который ты себе ее вот представлял, нарисовал и создал в голове. Ну, а бывает чаще всего так, что да, ты получаешь, но это не так, я себе представлял, говорят многие. Мы же себе представляем дальнейшие 40 минут нашего эфира максимально яркими. Будет ветер от DJ Smash.

0: И совсем скоро Брак Секстин, Pay to Exist. I am paid to exist. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайв живой.
3: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
4: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супанэр.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Love Radio Лет снова возвращается. Действительно, это правда. Лето по своей температуре уже догнало, наверное, июль. Май догнал лето по температуре. LGS Glim догоняет нас своим треком Summer's Back здесь в эфире Love Radio в 13.50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мне кажется, если будем держать такой ритм и дальше, 30-градусная жара сохранится, и кто любит ее, это, конечно, хорошо, ну а тем, кому нравится попрохладнее, будут треки, которые немножечко остудят тебя. Peach Electra, Every Breath You Take. Совсем скоро, до конца часа, будет ветер от DJ Smash, прохладный, возможно. Ну и в финале Another Talk to You, Fit 54 Ultra.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Существовать – это быть в гармонии, но в первую очередь, конечно же, с собой и со Вселенной. Музыка помогает нам гармонизировать.

0: Платина здесь на волнах Love Radio, Лана Дель Рей, ее прекрасный голос и свежая работа под названием First Light. 14:20 по столичному времени. Наслаждаемся, пока идет еще работа несколько секунд, и движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди только яркие эмоции, конечно же, музыка, твои личные победы, ну и инсайт, который приходит от прослушивания нашего плейлиста. В ближайшие 40 минут будут богаты на инсайты, например, Александра Стэна и ее новинка Fire. Федраши Сика, с вами Минелли, Yesterday. И совсем скоро не Religion, это Bibi Rexha Fadeless. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
11: Jetour Silver, Магнитогорск.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: В милом доме супер цена! Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
16: Love Radio.
17: Love Radio. Мы любим музыку.

Лав Радио. Лав Радио.

0: The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
3: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
3: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
3: 18+. Лав, любовь. Лайф живой.
4: Реклама.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Архитектор.
7: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс.

0: нелегко. Архитектор красивая надолго.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Есть драйв в эфире Love Radio благодаря Атомосу, его работе I Like The Way You Kiss Me. Нравится мне, когда ты меня вот так вот именно целуешь. Уж не знаю, что там за поцелуй, но это всегда приятно. 14:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с тобой продолжаем целоваться и обниматься с творчеством шикарных артистов. И не забывай, что мы вовсю разыгрываем места. Точнее, место, финальное место в большом финале, который пройдет завтра, проекта Love and Life. Мы подарим одному из четырех счастливчиков билет на Kanye West, шоу которого состоится 30 мая этого года, этого месяца в Стамбуле на стадионе Ататюрка. Все, что тебе нужно, это слушать Love Radio внимательно и после специального сигнала дозваниваться к нам в студию по номеру 8495-956-106-6, гарантированно забирать наш памятный подарочек и место в большом финале. Ну а пока что тестостерон, малышка из The Hideaway и Broken Strings от Алана Уокера, Изабель Мелькман и Кэтрин Орайан.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. Топ-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Продолжаем наше движение по этому жаркому и музыкальному четвергу. Прямо сейчас на старте часа Леони, Калвин Скотт, Стей, дальше Зиверт, Газ, Дэвид Эмс, Рейн Дэнс.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дары из Болгарии, победительница Евровидения 2026. Но действительно, под этот трек невозможно не зажигать. Хочется, ну вот, чтобы вот он звучал громче и чаще. Пожалуйста, Шазань добавляй к себе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше действительно все, что ты любишь и на русском языке, и на любых других. Главное, чтобы песня была хорошая и о любви. До конца текущего часа с нами Хчо, Мот и Ваиндия Шаде.
2: Она танцует под шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
0: Чуть раньше Бэгги Гуит, Girls Like. И совсем скоро Егор Крид, Артик Асти и их Карма. Это Love Radio, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт Наполеон со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
2: Лав радио года.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супанэр.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.

0: Ники Хилл, Outside of Love здесь на волнах Love Radio. Продолжаем танцевальное настроение. Впереди будут разные треки, так что погнали, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Разные жанры, разные настроения, конечно же, разная лирика об Индиях, Чом Мод, Шаде. До конца часа очень красивая работа. Ну и завершим этот музыкальный отрезок легенды треком Sing It Back от Молоко. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь к тебе уже завтра, сразу после утренних красавцев. Яна Кошкина посетит завтра утреннее шоу, так что обязательно подключайся с 7 до 11 утра по московскому. Ну а я в 11 сразу заберу пульт на себя. Всем классного дня и вечера.
2: Реклама.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день. Заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
11: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Стало известно, когда в школах внедрят оценки за поведение, названа самая прибыльная профессия в Москве. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с нового учебного года появится трехуровневая система оценок за поведение – образцовая, допустимая и недопустимая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отметки будут выставлять школьникам с 1 по 11 класс. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавил электрогазосварщик. Специалисты этой сферы зарабатывают от 585 тысяч рублей за вахту, выяснил ТАСС. На втором месте разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч в месяц. На третьем – сетевой инженер с доходом 450 тысяч. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Вещи Мэтью Перри выставили на аукцион. Что могут купить поклонники, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Фильм «Руки вверх» получит продолжение. По словам фронтмена Сергея Жукова, вторая часть выйдет уже этой осенью. Напомню, сюжет картины основан на воспоминаниях и архивах создателей группы. Ленту снимали в Димитровграде, родном городе основателей коллектива, и в Самаре. Лучшим местом мира для любителей ходить пешком стал Берлин. Исследователи отметили, что в немецкой столице более 300 маршрутов для хайкинга и длинных прогулок. Также в топе городов Вена, Мюнхен, Осло, Прага, а также Стокгольм, Мадрид, Дублин и Париж. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Здравствуйте, говорю вам я, Александр Ушаков. Рад появиться за пультом на ближайшие 4 часа. Но на старте этого же часа нас ждет обворожительная Риана с работой Don't Stop the Music. Далее команда BTS, Холли Флейм и Ваня Дмитриенко.

0: диджей Ван Атек и трек Cherry Lips в эфире Love Radio только что, где далее узнаем, какие еще треки прозвучат в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках Алекс Уоррен и его Fever Dream. Чуть ранее DJ Smash напомнит о себе треком Bambi. Ну а после рекламы порадует звонки и Ханна «Я не я». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: JetTour Silver, Магнитогорск.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай! Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: можешь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Лав радио года.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
5: Реклама.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.

мы сделаем вашу жизнь комфортной. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: в эфире Love Radio от Flow Rida. Только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Правда, перед этим я напомню тебе, что мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга, то есть вот сегодня включительно, на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал, его легко можно узнать. Дозванивайся в эфир сразу после него и выходи в финал, который состоится уже завтра. Победителей мы определим в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+, так что дерзай. Ну а мы тем временем движемся далее, и сразу после рекламы в твоих динамиках «The Second Voice», «Let Me Be», далее Никита и Мария Зайцева «Все слова о любви», ну а точку в этом часе поставит Алекс Уоррен «Fever Dream», сразу после новости и вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Введение платы за VPN-трафик отложат. В России выросли продажи подержанного авто. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти решили отложить внедрение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в телеком-рынке. Изначально такую меру планировали ввести до 1 мая, однако сейчас Минцифры хотят перенести сроки ближе к осени, в частности, на время после выборов в Госдуму. Россиянам рассказали, что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительного перевода. Как выяснила «Комсомольская правда», во-первых, важно не паниковать и помнить, что деньги не пропали и не арестованы, просто возможность пользоваться ими поставлена на паузу. Во-вторых, нужно позвонить в финансовую организацию по номеру, указанному на обратной стороне карты, и уточнить причины ограничения. В-третьих, необходимо собрать документы, подтверждающие, что человек не мошенник. Подойдут любые ячейки, скриншот переписки с репетиторами или продавцами и справки. После того, как операцию подтвердят, банк разрешит платеж. Продажи подержанных автомобилей в России в апреле выросли сразу на 14%. Такие данные приводит Автостат. Чаще всего граждане нашей страны выбирают отечественную марку. Среди зарубежных же лидируют Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. По словам экспертов, интерес к такой покупке связан с высокими ценами на новые машины и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость авто из салона сейчас составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. Дэвиду Бекхэму посвятили новый сорт нежно-розовой розы. Таким образом, знаменитого футболиста решили поблагодарить за вклад в спорт и добрые дела. Селеба признался, что теперь мечтает вырастить этот цветок в своем саду. Отмечается, что на создание сорта ушло целых 8 лет, а деньги с продажи каждого куста будут отправлять в фонд помощи нуждающимся. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
3: Какое же это неприятное ощущение, боль в пояснице. И именно вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio лечит от всех болезней, помогает сдать экзамены и устроиться на новую работу. Проверим в течение ближайшего времени. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и погнали.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
3: И Юля Белякова, естественно, тоже со мной. Напугалась, да, когда я начал говорить про боль в пояснице?
2: Да. Я думаю, ничего себе, у нас шоу переквалифицировалось просто. Я понимаю, что ты сын врачей, Саш.
3: Но мне хотелось как-то, знаешь, эпатажно начать вот так вот сразу, пафосно. Чтобы привлечь... Не пафосно.
2: Пафосно?
3: Хорошо, в чем пафос?
2: А в чем эпатаж?
3: Эпатаж сразу, ну, что Love Radio, любовь, а тут раз боль в пояснице. Нежданно-негаданно, как говорится. А здесь в чем пафос?
2: Ну, не знаю, ты просто понтуешься тем, что... А, да, в чем понт? К теме давай уже, что ты смотришь на меня там?
3: Не подготовился, человечек, эфиру сразу видно. Наверное, тусовочки какие-то были ночные.
2: А ты мне свои подводки заранее не читаешь, к счастью.
3: Я всегда готов, я как пионер, понимаешь? Вот, я старше тебя, я еще помню эти времена. Ладно, все, давай переходить к теме.
2: Ну, это тоже стрёмный понт, если честно. Ну, ладно.
3: Это не понт, хватит вот этими, как это, зумерскими, нет, миллениальскими, да?
2: Ты миллениал.
3: Я миллениал, ты зумер.
2: Да.
3: Зумерскими словами бросаться здесь. Это вы там привыкли в своем комьюнити вот это вот граф на кокосовом пить. А мы, понимаешь ли, нормальный черный кофе пьем по утрам. Мужицкий такой. Вот, ладно, все, тема дня сегодня такая. Вот, кстати, тема сегодня, мне кажется, мы как раз поделим зумеров и миллениалов в плане ответов, потому что она звучит так. Что делать со страхом похода в дорогой ресторан? Вообще, есть ли он у вас, дорогие слушатели? Нужно ли наряжаться или сколько-то иметь денег с собой, чтобы иметь вот это уверенность? Уверенность входа в ресторан.
2: Это очень крутая тема.
3: Спасибо.
2: Просто флешбеки. Это все.
3: Так, чего? Флешбеки, рассказывай.
2: Да, ну, косвенная какая-то история мне пришла на ум. Я очень сильно переживаю, что на первое свидание меня молодой человек привезет в какое-то заведение, знаешь, вот прям Барвиха Лакшери Вилладж. Вот прям супер какое-то пафосное. А я, ну, в вилках разбираюсь, как бы, я знаю, что надо начинать там с самой дальней и двигаться ближе к тарелке. Вот примерно на таком уровне мы знаем этикет.
3: А там, то есть, много вилок, много ложек. Я не в теме. Я тебе больше скажу сейчас. Мне кажется, парни, которые действительно вот потенциально могут кого-то пригласить на свидание, задумались такие, да вообще никогда у нас мыслей не было сразу вести в дорогой ресторан. Это, извините меня, сначала присмотреться надо к человечку. Вот, но я уверен, что есть такие случаи. Вот как бы ты себя вела тогда? Что бы ты делала?
2: Да что, по наитию. Вообще нужно максимально быть естественным всегда. Берешь бургер в таком ресторане. А что, а там, ну, приборы не нужны.
3: Да приборы-то там не нужны, там и перчатки тебе вынесут, наверное, вот, такие, знаешь, какие-то пять пар разные выбрать.
2: А лучше, в общем, утрировать романтику, сказать, да зачем нам весь этот пафош и эпатаж? Поехали за бургерами.
3: За бургерами. Ну, вот проще с тобой, конечно, гораздо, и это приятно, это круто, потому что парни, честно тебе скажу, когда идут на свидание, думают как раз-таки вот сейчас, она скажет, а поехали-ка в одно место, я хорошее знаю, и тоже приведет в ресторан, говорит, крутой, я не знаю, там, я в них не разбираюсь, и ты такой заходишь, понимаешь, что на тебя смотрят уже с таким, знаешь, недоверием,
2: да,
3: есть же вот
2: да,
3: эта чуйка,
2: да, да.
3: И ты такой, денежка имеется, я разуюсь сейчас здесь, у меня все носочки чистые, вы не переживайте, я никого не обижу здесь, я буду хорошо себя вести, я никого не опозорю, вот такая мысль. Откуда это в нас?
2: Это бедное мышление.
3: Сейчас ты оскорбила, в общем, очень много людей.
2: Нас всех.
3: Ты думаешь, что нас так воспитывали?
2: Ну да, мне кажется, мы привыкли быть скромными, нам надо раскрепощаться.
3: Во времена наших родителей такого не было, правильно?
2: Ну как, мне кажется, оно было еще более узкоориентировано.
3: Ну, возможно.
2: Оно во все времена было.
3: Возможно. Хорошо,
2: просто
3: ладно.
2: В массовом
3: так или иначе, вот мы с Юлей набросали, рассказали о своих страхах, в общем-то. Вы тоже делитесь. У нас есть канал Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и другие социальные сети, в которых появятся посты. Обязательно под ними оставляйте свои комментарии, рассказывайте свои истории. Я уверен, они у вас тоже есть. Обязательно все прочитаю. За лучшие мы отдадим подарки. Время пошло, мы начинаем.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Али Фарбен, Рене Миллер и трек Body Talk в эфире Love Radio только что, где далее...
1: Колонка редактора.
0: Ну и, собственно, появляется этот самый редактор. Ольга сидит вот уже готовая отвечать на мой вопрос.
2: Готовая.
0: Оль, ну, готовая ты раз. Расскажи, как преодолеть страх похода в дорогие места? Не обязательно ресторан. Вот в дорогой магазин заходишь там...
2: Я туда не захожу.
0: Ага, вот этого и начнем.
2: Я смотрю со стороны. Если в магазине нет людей, нет покупателей, я туда не захожу. Потому что я понимаю, что он не по моему кошельку.
0: Не для меня не этот для магазин.
2: Но мне советуют, наоборот, заходить и нечего бояться. Вот мне друзья говорят, что надо тренировать себя. Надо заходить в такие рестораны,
0: магазины. Я тебе больше скажу, есть курсы даже такие, которые таким образом учат людей повышать в себе уровень ценности, уровень важности.
2: Купи.
0: Купи, что?
2: Мне купи такой курс.
0: Ты на какие-то другие курсы ходишь, да? У тебя вечно виш-лист всплывает.
2: Да, а почему нет? А я девочка.
0: А почему? Не надо мне вот это. Я это все проходил, Оля. За 2 года, пока шоу существует, поверь мне, я уже изучил всю эту терапию твою. Ты мне лучше расскажи, вот тебя молодой человек, например, зовет на свидание и ведет в супердорогущий ресторан. Что будешь делать?
2: Ну, мне очень неловко, конечно. Я неловко. Я обязательно должна посмотреть меню заранее. Я не шучу, я серьезно, я так делала. Я смотрю заранее меню, понимаю, что я там точно выберу, потому что очень часто в названиях я путаюсь, и я не понимаю, что из этого блюда, а что прибор. Ну, короче.
0: Прибор?
2: Я смотрю меню, смотрю, какая там атмосфера, в какой одежде туда приходит. Я обязательно в социальных сетях проверяю фотографии. В какой одежде надо приходить.
0: Угу.
2: И подбираю, примерно я должна понимать, какой образ у меня будет, исходя из этих фотографий. Ну, вот прикинь, как я заморочусь. А вот можно, вот люди же просто заходят и такие, ну, я хочу в этот ресторан, и все. Вот и вот заходят.
0: Мне кажется, что рестораны сейчас начали очень сильно оцениваться именно по уровню клиентоориентированности. Вот. Как одеваются официанты, как там менеджеры, да,
2: какие
0: ходят.
2: Какие лица у хостес, если они недовольны?
0: Ну, маловероятно, что на это кто-то обращает внимание. Я тебе так скажу. Мне казалось всегда, что ресторан нужно выбирать из еды. Вот если она вкусная, то туда можно сходить. А если я зайду просто, чтобы попробовать, как там шутили вот эти квартет и крутон. Да. Кому я потом пойду расскажу во дворе, что я крутонов поел сегодня? Мне скажут, ты что, Саш,
2: иди-ка домой. Тем более, когда у тебя стандартный набор, да, и ты знаешь, какую ты еду любишь, и ты, например, возьмешь точно
0: бургеры,
2: мясо, цезарь
0: картошечка.
2: И все. Шаурма.
0: Шаурма. Вообще, зачем? Вот оно, вот он мой ресторан любимый. Прямо
2: Саш, мы так никогда с тобой никуда не пойдем. Такими темпами.
0: Не, мне кажется, что надо. Просто, знаешь, есть места, которые действительно славятся своей едой, почему бы туда не сходить. Но вот так вот, чтобы идти в дорогой ресторан ради дорогого ресторана, мне кажется, это
2: нет
0: такая
2: смысла,
0: затея.
2: Да, я тоже так считаю. Поддаваться.
0: Мы как-то с подругой пошли в ресторан, пришли туда, посмотрели на это все, и я помню, она говорит, а пойдем в Хинкальную. И мы пошли в Хинкальную, так классно поели.
2: О, это душевно называется, это уже по душе.
0: Да.
2: А вот то, куда ты идешь и знаешь, что тебе уже заведомо не понравится, вот у меня такое бывает, да, я такая смотрю, думаю, о, все, я туда приду, я так посижу, ну, вкусно, да, но невкусно. Я так как-то пришла в дорогой ресторан и заказала там, не помню, медальон с каким-то соусом. Но я знала, прекрасно знала, что мне это не понравится, потому что я не люблю сочетание там вот, соуса сладкого с мясом. Ну, не понимаю я это. Пришла домой, поела шаурмы, нормально.
0: Ну вот я тебе открою секрет. Есть такая шаурмичная, в которой готовят мясо со сладкими соусами. И в контексте шаурмы очень вкусно. Очень вкусно. Ну, в общем, ладно, это все уже детали тонкости. Это я пойду Олю учить уже за эфиром. Друзья, присылайте свои комментарии, естественно, в наш канал Макс по номеру 8-915-300-106-6 и в другие социальные сети по этому же номеру. Или там, ну, в общем, вы знаете. Вот под постами тоже оставляйте. Все буду читать буквально через пару минут.
1: Колонка редактора в эфире Love Radio.

0: Wolf и ее Phoenix в эфире Love Radio только что. Ну а мы продолжаем общаться с вами на главную тему. Сегодня мы рассуждаем над вопросом, как перестать бояться ходить в дорогие заведения, рестораны, магазины и все вот это вот. И очень хороший комментарий от Светланы прилетел. Она пишет: «Всем доброго дня. На втором свидании с будущим мужем в ресторане я перевернула на себя тарелку борща». Очень хочется поверить, что не случайно. Или наоборот, случайно. Да, случайно. «Растерялась или нервничала? Нет, пишет Светлана. Думаю, пусть сразу понимает, с кем связался». И смеется. Говорит, тогда он и понял, что это точно моя будущая жена. Вот такая вот замечательная история, друзья. Опять-таки, вариант какой здесь наклевывается? Быть собой просто надо. Дорогие места, это, конечно, все такое. Немножко давит, да. Особенно, когда, знаете, официанты ходят с такими лицами, как будто они, я не знаю, вот вы им на чай оставите, а это для них как семечки. Вот такие. Какие лица какие-то. Ты думаешь, ты что, вот это вот 1000 рублей тебе мало, что ли? А как будто бы мало. Вот. И он вечно недоволен, этот официант. Но не везде так, естественно. Это просто мой личный опыт. А вы своим опытом продолжаете делиться. Например, в нашем канале Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и в других социальных сетях. Совсем скоро вернусь и продолжу читать ваши послания.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-11-96.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Сохрани свои слезы для других времен. Поет The Weeknd и Ариана Гранде. Save Your Tears только что в эфире Love Radio. Где далее?
1: Сегодня в городе.
0: Итак, друзья, официально еще весна, но за окном самое начало лета. Жара, город потянулся на улицу, и вечера теперь, ну, точно не для дивана. Самое время говорить о фестивалях, громких концертах и маркетах под открытым небом. Их действительно много, и вот afisha.ru выбрала три главных этой недели. Так что поехали. В Москве 23 мая пройдет фестиваль «Это база 2026». Днем концерты, вечером мувы, ночью рейв. В программе Яник, Слаут, Размаха и еще пару десятков имен. Плюс скейт-контест, граффити-джем с топовыми художниками и открытие велосезона. Старт в 16.00. Еще раз, 23 мая. Три дня подряд, 22, 23 и 24 мая уже в Санкт-Петербурге пройдут концерты группы «Дайте танк». Коллектив, который умеет быть одновременно ироничным и громким, хиты, новый материал и атмосфера, за которую их и любят. Ну что, у нас дальше? В Казани с 28 по 31 мая пройдет международный фестиваль медиа-искусства «НУР». В эти дни Казань станет одной большой инсталляцией. Десятки объектов по всему городу, маппинг-шоу на Спасской башне Кремля, аудиовизуальные перформансы. А 30 мая отдельная музыкальная программа с «Police in Paris», Иваном Логосом и Новиков на крытом корте. Май в этом году не дает расслабиться, и это прекрасно. Пока одни открывают велосезон, другие ныряют в концерты любимых групп и фестивалей. И все это здесь и сейчас. Главное не пропустить. Все даты, площадки и лайнапы на afisha.ru. Выходите из дома. Это жара для вас. Хорошего вам старта летнего сезона. Желаем мы. Категория 16+.
1: Сегодня в городе.
2: Радио года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.

0: Обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Miles Away в эфире Love Radio только что. Где далее? Давайте вернемся к главной теме вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы говорим о том, как побороть страх похода в дорогое место. Ресторан, магазин и все вот это вот. И Елена написала нам: «Здравствуйте, бояться заходить в дорогое место не надо. Продавцы, официанты все понимают. Слава богу, слава богу». Потому что иногда заходишь, там по лицу официант такое ощущение, что ты, он тебя прочитал, сразу все понял, что у тебя там в кармане 7300 рублей, и этого не хватит даже на первое блюдо в этом ресторане. А чтобы не было неловкой ситуации, пишет Елена, в дорогом ресторане, надо учить ребенка хорошим манерам с детства. А чтобы не было этой ситуации у вас, нужно самим иногда читать книжку по этикету или смотреть обучающее видео. Если не пригодится в дорогом ресторане, пригодится, в принципе, где-нибудь в любом другом месте. Самое главное — не плеваться и не хрюкать за столом, улыбаться, держать осанку. Знаете, такое ощущение, как будто я в школу попал для хороших мальчиков. Вот такое ощущение сложилось после прочтения этого комментария. Но в любом случае, Елена, спасибо большое за напутствие, за советы. Друзья мои, этика, этикет — это, в принципе, такие дисциплины, которые, да, вот чтобы жилось хорошо, неплохо было бы изучить. Но я это говорю сам себе, разумеется. Вот. И Елена мне тоже так говорит. А вот по поводу плеваться и хрюкать за столом, я вспоминаю, когда я последний раз это делал, и на ум мне приходит только возраст, ну, лет 4-5 максимум, и то потому, что мы с братом сидели и вместе завтракали, и нам было, ну, что называется, по приколу это делать. А во взрослом возрасте, ну, я не помню, чтобы я пришел такой в ресторан дорогой, сидишь, тебе официант говорит: «А вы что-нибудь выбрали?», а ты ему в ответ: «Хрю-хрю». Ну, забавно. Елена, какие у вас интересные случаи в жизни происходят? Поделитесь, кстати, историей, если она есть. Друзья, я напоминаю, номер телефона 8-915-300-106-6, канал Макс и, собственно, все другие социальные сети. Пишите туда, рассказывайте, как бы вы боролись со страхом ходить в дорогие места. Ну, а мы скоро вернемся.
1: Love Radio. Вечернее шоу

0: Down, Giovanni Ricci, Let Me Die, в эфире Love Radio. Только что, где дали еще один комментарий на главную тему вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы говорим о том, как побороть страх похода в дорогое место. И вот тут у нас Марина пишет, значит. «Привет! Чтобы не бояться ходить по дорогим заведениям, нужно достаточно зарабатывать». Ха! Вот так вот.
1: Я думаю, мы можем заканчивать.
0: Вот
1: а как
0: все.
1: С этим спорить?
0: Да, это было вечернее шоу, друзья мои. Ну что тут возразишь, как бы? Нет, хорошо, а если у человека много денег, и он боится ходить, тогда что? Вот он начал зарабатывать много, резко, внезапно. А в дорогие места не привык ходить.
1: Так все еще бедное мышление, Саша. Одно другое не исключает. Ну потому что по факту так. Богатый тоже плачу.
0: Богатый тоже. Давайте,
1: потому что мышление бедное.
0: Аватарку Марины посмотрим. Может, там она шаверму... Нет! Тут, извините меня, Марин-то в Дубаях. Вот, на фоне,
1: знает, о чем говорит.
0: На фоне чего-то да, такого красивого отдыхает. Ну и ладно, ну и ладно. Вот. Между прочим, шаверма тоже дорогой бывает, я так скажу. Я как-то поел тут за 400 рублей. Буржуйскую, как я сказал, шаверму.
1: Это буржуйская?
0: Ну, не знаю, мне так показалось. В кило, вот, когда
1: получается, совет Марины-то надо наматывать на ус.
0: Ну да, да, видимо, все-таки Марина права. А давайте, ну вот есть у кого-то альтернативное мышление, что надо как-то по другому бороться с этим страхом. Вот не нужно.
1: Может быть,
0: этого...
1: от обратного, как говорят эзотерики, надо сначала прийти в такое заведение, а потом деньги посыпятся.
0: 300 рублей в кармане.
1: Я все еще такой, пытаюсь с бедным мышлением
0: приходишь
1: разобраться.
0: Приходишь туда и такой, что у вас тут есть? Посмотрел.
1: Чай.
0: Меня. Спасибо, мне все не подходит. И ушел просто.
1: А чай, кстати, очень дорогой в таких заведениях.
0: А сколько он там стоит?
1: Не знаю. Какой-нибудь китайский, мне кажется, от 3000 точно.
0: Я только на чайной церемонии пил дорогой чай, но там все, весь акцент на это. Тебе там все красиво объяснят, покажут, сделают. А если я просто прихожу в ресторан, мне там кинули какой-нибудь пакетик заварить, и это 1000 рублей в графинчике стоит,
1: извините меня. Ну, в ресторанах не дают пакетики, Саш.
0: Серьезно? Нормально? Я не был там ни разу. Все, друзья, пока я тут совсем не опозорился, давайте уходить на рекламу. Вернемся к вам в следующем часе, сразу после новостей обязательно продолжим.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
17: Жизнь прекрасна.
18: Жизнь прекрасна.
17: В эфире Лав Радио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России усилят контроль за внесением наличных. Выгорание смогут распознавать по глазам. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличными. Каждый такой случай будет анализироваться отдельно. В ЦБ уточнили, что мера поможет предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противоправные действия. Нововведения не коснутся тех граждан, по которым у кредитных организаций есть документально подтвержденные данные о финансовом положении, деловой репутации и происхождением денег. Власти призвали ввести в школах уроки по здоровому образу жизни, на которых ученики смогут научиться привычкам в питании. Как пишет газета.ру, школьники с детства привыкают к неправильному пищевому поведению. За последние 10 лет число подростков с избыточным весом увеличилось на треть. Слушатель Love Radio сможет побывать на концерте Kanye West. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире и дозванивайся нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Love Radio и в наших соцсетях 18+. Пить больше одной чашки горячих напитков в день опасно. Кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в очень теплую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от зеленого чая. Российские ученые разработали устройство, которое может определять выгорание по частоте и амплитуде движений глаз. Прибор фиксирует микротремор в режиме сверхзамедленной съемки с разрешающей способностью 960 кадров в секунду. Таким образом, можно также определить утомляемость, психические расстройства и последствия влияния различных зависимостей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях мира поговорим ровно через час.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Да, жизнь действительно прекрасна, особенно после таких новостей, которые только что представила Юлия Белякова. И, собственно, вот об одной из них мне хочется поговорить на старте этого часа. Что там российские ученые разработали устройство, которое может определять выгорание по частоте и амплитуде движений глаз?
2: Да, хочется... это будет приборчик, который да. определит по тому, как часто ты моргаешь и, значит, переносишь взгляд с объекта на объект.
3: Так.
2: Выгорел ты на работе или не выгорел?
3: То есть, если человек часто моргает, он выгорел.
2: Ну нет, там прибор специальный, ты вообще читал?
3: А, прибор определяет. Ты знаешь, я просто тебе так скажу, если человек выгорел, там по глазам и без прибора понятно, что он выгорел. То есть это прям видно. И у меня хочется узнать, а российские ученые...
2: Нужен ли вообще прибор?
3: Да, не хотят сфокусироваться на каких-то других, может быть, вопросах, которые не столь очевидны.
2: Просто тут еще вопрос, а как бы этот прибор мы что, будем покупать каждый, чтобы определять утомляемость, вот эту вот апатию?
3: А мне, знаешь, кажется, вот он будет типа датчика. Его установят в комнате, и он просто, ты заходишь, и он на тебя так фокусируется.
2: Ну хорошо, но это будет медицинское оборудование. Да. Вряд ли это корпорации будут закупать, чтобы смотреть за сотрудниками, которые устали или недостаточно мотивированы.
3: А почему нет? У нас же сейчас вот это вот идет, как сказать, конституция правильной рабочей среды. Ну, такое... Тренд, скажем так, начинается, что даже руководители говорят, да, нам нужны работники, сотрудники, которые работают много, но довольны при этом. И вот вроде бы как делается все для этого. Ладно, так или иначе, это уж я пошутил, что хочу это обсуждать, потому что тема просто смешная, на самом деле, мне показалось. А вернемся к главной теме. Мы сегодня говорим, как побороть страх похода в дорогое место. И ты знаешь, что я подумал? Можно пойти от обратного. Мы же когда приходим куда-то, куда вот нам казалось там дорого, богато, все вот это вот, и вдруг у нас появляются денежки, зарплатка пришла, и мы вот в это место идем. И знаешь, у меня был такой случай, когда я в отеле остался, и там отель хороший. Естественно, у меня не номер люкс, но тем не менее хороший номер. И вот там была с утра возможность выйти на веранду, вот над входом в отель есть такой балкончик. Это все в Петербурге происходило. Я не буду сейчас рекламировать отель, но так или иначе у тебя есть возможность выйти на эту веранду и попить кофе с утра, знаешь, посмотреть на Невский проспект. И я выхожу в халате, тут вот этот вот номерок, или как там вот эта эмблемка.
2: Халат,
3: вот.
2: Ты имеешь в виду?
3: Халат белый, да. Эмблема на нем. Вот, я стою, в руках чашечка кофе.

0: кофе такой, жизнь удалась, знаешь. Потому что на самом-то деле ничего не поменялось. Но просто сам факт того, что я воспринимал это место вот так вот, собственно, сыграл вот эту роль, что я вышел такой, аж сам почувствовал себя лучше. То есть, мне кажется...
1: С точки зрения психологической, да, 100%, но ты же туда как-то попал, и ты, получается, переборол первичный страх.
0: Ну, я туда...
1: Может быть, мы должны прийти в ресторан, нам принесут десерт, и мы такие, ой, ну, слава богу, мы можем себе это позволить.
0: Причем сразу.
1: Да-да-да.
0: Они такие, блюда эти не потянут, сразу неси десерт. Что у нас там есть? Наполеон полкуска. Ну, вот продаем там.
1: Мороженое, чисто рожок.
0: Без мороженого, да, просто рожок.
1: Да-да-да.
0: Такой похрустел, это как крутон примерно, плюс-минус. Так, ну все, друзья, вот мы нашли с Юлей, значит, интересный лайфхак. Можно пойти от обратного, действительно, зайти в это место, ну, накопить на него, естественно, и зайти в это место, посмотреть, а так ли там действительно все, как мы себе представляем. Может быть, это вообще какая-нибудь обычная столовая.
1: Да,
0: а
1: может
0: ресторан.
1: Быть, вообще нужно включить в себе ревизора и критика.
0: Да.
1: Значит, посмотреть на меню, ну, не на цены, только на название.
0: На цены мы заклеиваем, мы их не смотрим.
1: Хотя, извини, там иногда названия такие, что тоже без Google не разберешь. Но суть не в этом. Вот мы посмотрим и скажем, ну, извините, это не для веганов, это не для зумеров, где мой раф на кокосовом.
0: Ой.
1: И сказать, что это заведение нам не подходит.
0: Слушай, а я тебе так скажу, они тебе прям так и скажут. Хотите, вот здесь вот столовая есть, они же так унизительно это произнесут.
1: Блин, согласна, да.
0: Да, и ты такой, ну ладно, я пошел в свою любимую столовую. И все. И ты уходишь.
1: А если под иностранца подкосить?
0: Ну, какой я иностранец? Посмотри на меня. Это Вася на лице написано.
1: Ну, постараться, там, паричок себе надеем.
0: Усики подклеил, да, такой? Слушай, ну, вообще, хорошая идея, чисто в порядке бреда. Я бы попробовал, потому что это интересно. Я имею в виду, что это как одно из ярких событий моей жизни. Я зашел в дорогой ресторан, прикинувшись иностранцем, а потом вывели человека, который, типа, говорит на моем языке, а я...
1: Ну, ты...
0: Ни слова не понимаю.
1: А ты планируешь на выдуманном языке говорить?
0: Нет, в этом и соль. Я такой, типа, я там, не знаю, ну, африканец. И выходит какой-то африканский повар. И мне такой, гонго-монго-монго. А я, что? Я ничего не понимаю.
1: Из всех возможных вариантов ты выбрал, конечно, того, на кого больше всего похож.
0: Кстати, да. Я что-то забыл, что я не очень-то на африканца тяну. Ну, ладно, друзья, мы попробовали. Мы хотя бы попытались. Все. Мы накидали вам варианты, как можно пойти от обратного. Придумывайте свои, присылайте. У нас есть канал Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и другие соцсети. Пишите туда. Все мониторим, будем читать обязательно.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.

0: Tracks of Faithless, New Religion в эфире Love Radio, где далее вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И главная тема, которую мы сегодня обсуждаем, возвращаемся к ней. Как побороть страх похода в дорогое место? И вот, значит, Елена нам написала, что нужно изучать этику, нужно, в общем-то, учиться хорошим манерам, детей своих учить, потому что рано или поздно это обязательно пригодится. Самое главное, не плеваться и не хрюкать за столом. Да, я вот тоже посмеялся.
1: Какие разномасштабные советы.
0: Нет, я просто удивился, а где вот люди такие, да, прикинь, пришли куда-нибудь в ресторан и начали хрюкать. Ну как это? Что значит хрюкать? Типа я ем, и мне так вкусно, что хрю-хрю, да? Как-то вот так.
1: Ну от удовольствия, да.
0: Ну оттуда. Просто и все. И там шеф-повар выбегает, какой хороший клиент. Я из кухни слышу, как он хрюкает.
1: Ну это метафора, мне кажется.
0: Я тоже так думаю.
1: Имеет в виду просто поскромнее себя вести, не так эксцентрично выражать свои эмоции.
0: Но тем не менее, вот, значит, Светлана пишет, что она не согласна с Еленой, что чаще в дорогих ресторанах люди, которые ох, как далеки от аристократии, а официанты за щедрые чаевые готовы послушать даже ваше хрюканье, пишет Светлана.
1: Вот нам даже нечем крыть, потому что мы никуда не ходим.
0: Ну, наверное, да. Нет, мы ходим, просто это, ну, не те рестораны, о которых мы сегодня говорим. Мы ходим простые. Вот хочу от Юли почитать сообщение, потому что мне очень понравилось. Значит, Юля пишет, предпочитаю кофейни шаурмичные. Такой случай средней проходимости кафе. Подошел официант с вежливой улыбкой, показал себя с лучшей стороны, записал заказ. Ему кто-то позвонил, и он как будто поменял себя. И он сразу поменялся. Разговор был, потому что с матом. Меня это очень удивило. Такая перемена в общении с лучшей стороны удивила. Он не робот и имеет на это право. Вот.
1: Меня больше удивило, что в шаурмичной может быть официант.
0: Кстати, да, во многих городах.
1: Серьезно?
0: Да, шаурмичная — это не просто ларек, где вот повар готовит шаверму или шаурму, а прям заведение. И вот мы когда были в Кисловодске, там прям целые пункты стоят, где ты не просто, ты можешь посидеть там.
1: А ты там, ну, вилкой, ножом ешь или нет?
0: Нет, ты ешь, как обычно, руками, но при этом тебе готовят ее на углях, а это вообще отдельный сорт удовольствия. Поэтому она стоит 400 рублей. Они 280.
1: Да я говорю, мы, короче, просто не доросли еще до ресторанов, маленькие, в которые стрёмно ходить.
0: Конечно.
1: Ну, я 1,73 метра. Ладно, это очень было тупо. Хорошо.
0: Ну, так или иначе, я согласен, что, возможно, всему свое время, и однажды просто прям захочется пойти в такой ресторан, когда, как написала Марина, денег будет в кармане много, и тогда мы, возможно, начнем от этого получать удовольствие.
1: Может, Марина написать это обычно, в каком возрасте происходит?
0: Марин, напиши, в каком возрасте.
1: На что надеяться вообще?
0: Зарабатывать деньги достаточно для того, чтобы ходить уже по ресторану. По ресторану. Здесь песня должна какая-то сейчас заиграть. Но не будет песни, будут ваши комментарии далее, поэтому продолжайте их пересылать. Канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все обязательно почитаем. За лучшие комментарии в этом часе отдадим подарок. Погнали.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: can't move on.
1: Baby doll. Доминик Файк, только что Baby doll в эфире Love Radio. Где далее? Давайте вернемся ненадолго к нашей главной теме. Как побороть страх ходить в дорогие заведения, магазины, рестораны и все вот это вот. И мы тут с Мариной начали переписываться, потому что Марина дала такой совет, чтобы не бояться ходить по дорогим заведениям, нужно достаточно зарабатывать. И мы спросили Марину, а в какой момент вот обычно ты начинаешь достаточно зарабатывать, чтобы ходить по ресторанам? И Марина пишет, нужно удачно выйти замуж. И смеется. А на аватарке я сказал, что это Дубайск. Она говорит, нет, это Египет. И сама Марина также работает в электротехнической компании в Серпухове. Ну, в общем-то, что? Я не знаю. Марин, информации много, а секрет-то твой так и не раскрыт. Ну, ладно, удачно выйти замуж. Это мы поняли. Кстати, друзья, тут вот Юля, моя напарница, меня попросила в таком случае тоже как бы прорекламировать ее еще раз. Девчонка хорошая, как бы, да? Тоже замуж хочет. Вот. А на примете никого нет. Достойные мужчины. Вы где все? Давайте-ка пишите тоже вот в наш канал в Максе 8-915-300-106-6. Вот. Выдадим Юлю замуж, погуляем на свадьбе, и вот она тоже поедет туда, и потом будет, как Марина, писать, что вы просто не понимаете. Надо наслаждаться, ходить по дорогим заведениям. Вот. А ваши комментарии я обязательно почитаю чуть попозже. Продолжайте их присылать. Тот же канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все читаю, все смотрю.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
8: «Jetour Silver», Магнитогорск.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Ян Медведи и его Broken Heart в эфире Love Radio только что. Ну а далее давайте снова почитаем ваши комментарии. Сегодня мы говорим про страх и как его побороть. А страх такой, вот вы идете в дорогое место, и это либо магазин, либо ресторан, и вообще боитесь вы таких мест или нет? Вот что делать, если страх присутствует? Марина пишет, зачем себя насиловать? Ну вот если тебя пригласили в дорогой ресторан, наверное, за тебя заплатят, так что не надо стесняться. И смысл ходить в дорогой магазин, когда у тебя нет таких денег? Поглазеть и поутирать слюнки, что называется. Все эти ваши прокачивания себя не всем так-то нужны. Я согласен с Мариной абсолютно, что вот эти вот прокачивания себя, когда, как там говорят коучи, подними свою ценность, зайди в дорогой магазин, постой, как будто у тебя есть все деньги мира, чтобы купить здесь все, что угодно. И тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Ну, не знаю, у меня тревожность в такие моменты повышается. Давайте посмотрим, что еще вы написали. Вот очень хороший комментарий от Софы прилетел. Софа пишет, что можно сделать с этим страхом? Взять кредитку, заказывать, что хочется, потом закрытыми глазами оплатить и рыдать от одной зарплаты до другой, пытаясь оплатить один ужин. Ну и плюс учить этикет, конечно же, поэтому лучше ходить в кофейне. Ну, в общем, так или иначе, все какие-то методы у нас кардинальные такие. Я вот предложил попроще. Ну, если ты хочешь очень дорогое место, можно просто накопить денежку, накопить, складывать ее куда-то, не тратить. Там, да, на все вот эти вот шоколадки, жвачки, все остальное. И тогда накопится рано или поздно, обязательно сходишь, поужинаешь, не знаю, или в отеле дорогом каком-нибудь поживешь ночку одну, как я это сделал в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, вот такие вот советы. А буквально через пару минут я вернусь, почитаю еще какой-нибудь ваш комментарий. И уже через 10 минут мы с Юлей отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Так что имейте в виду, у вас еще есть буквально несколько минуточек, чтобы отметиться. И тогда, кто знает, может быть, именно вы заберете подарок. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Пишите.
1: Слышишь? The time is now. Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West. Суперпроект Love and Life.
3: С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
3: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
3: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
4: Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: I am paid to exist.

0: Брюк, XTN с треком Pay to Exist в эфире Love Radio, где далее давайте почитаем еще какие комментарии прилетели. Тут интересное я увидел. Татьяна пишет нам в Макс, чтобы... тему же надо напомнить. Мы сегодня боремся со страхом похода в дорогие места. Магазины, рестораны, бутики, отели, вот это вот все. И Татьяна пишет, чтобы побороть страх вот этих вот самых походов в дорогие места, нужно найти спонсора, который все оплатит. А далее дописывает. А еще лучше стараться заработать самой и не в чем себе не отказывать. Ну что ж, такой хороший дельный совет. Но вот в первом случае этого спонсора еще найти надо, во втором случае много работать надо, но в целом как будто бы достижимо и то, и другое. Елена пишет, ничего не надо делать, просто быть собой. Ты идешь туда тратить деньги, пусть терпят. Ну вообще да, вот если у тебя действительно есть деньги, и ты понимаешь, что ты вот... В целом сумма, конечно, такая, допустим, сложная, но ты готов ее потратить, тогда вообще все равно, что там подумают, что скажут, ты идешь тратить деньги. Тут я абсолютно согласен с Еленой, вот, и, собственно, спорить, конечно же, не приходится. Собственно, все. Как побороть этот самый страх? Мы сегодня накидали несколько вариантов, можно что сделать? Можно накопить, это мое предложение, ну вот, накопил денег и пошел, куда хотел, чтобы вот этот гештальт закрыть, я побывал в этом месте, все. Это как в отпуск съездить, мне кажется, тоже можно отложить и все. Кто-то сказал, что можно выйти... Марина сказала, что можно выйти замуж удачно. Собственно, Татьяна тоже говорит, можно найти спонсора, а можно самой заработать. Вот. И, в общем, разные варианты есть. Какой вам ближе, мы так и не определились. Но вот голосовалочку посмотрим буквально через пару минут. И через эти же самые пару минут мы отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Поэтому мы с Юлей пошли изучать все ваши послания, выбирать счастливчика. А вам пока музыку поставим и скоро вернемся.
1: Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Я бы тоже замедлил время. Филат Фикерас тоже об этом просит. Трек «Мимо меня» в эфире Love Radio. Где далее мы наконец-таки расставим все точки над «и» и выберем счастливчика, которому отдадим классный подарок. Собственно, я его уже выбрал. Тебе остается только порадоваться.
1: Вот обычно классическая ситуация, в которой ты меня вывел, ну, зачем?
0: Из себя. Так, ну что, значит, Светлана нам написала. По поводу главной темы мы сегодня обсуждали, что? Как побороть страх похода в дорогие места. Магазины, отели, рестораны и все вот это вот. И Светлана единственная, кто написала, во-первых, она была первой, во-вторых, она была единственной, кто написала и рассказала свою историю. На втором свидании с будущим мужем в ресторане я перевернула на себя тарелку борща. Растерялась или нервничала? Да нет. Думаю, пусть сразу понимает, с кем связался. Говорит, тогда и понял, что это точно моя. Ну, это же замечательная история.
1: Красиво,
0: красиво.
1: Да.
0: Мы о любви. Да. Вот, борщ красный, логотип Love Radio красный. Понимаешь, все звезды сошлись. Поэтому вот эти аплодисменты для начала. И, естественно, сам подарок. А мы вручаем Светлане ни много ни мало подарочный бокс от бренда Le Mousse. Это не просто косметика, это космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противоотечным лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Какой вывод ты сегодня сделала из нашего общения?
1: Честно?
0: Да.
1: Меркантильно, что надо деньги зарабатывать.
0: Что да, кстати, Татьяна так и написала, нужно найти либо...
1: Вот это вот вся красивая романтическая история от Светланы, спасибо большое. Но первично, чтобы оказаться в этом месте, чтобы борщ мне все-таки принесли, мне надо быть уверенной, что я сама могу его оплатить. Поэтому
0: вот, да, Марина
1: работаем.
0: Написала, что нужно удачно выйти замуж, а Татьяна потом написала, что нужно найти спонсора, который все оплатит, или... Лучше всего стараться заработать самой и ни в чем себе не отказывать. Ну, ты пока вот ко второй категории, получается, принадлежишь.
1: Ну да, не без иронии я слышу эту фразу из твоих уст.
0: Ну, в общем, я сегодня рассказал, что вот, если что, Юля у нас есть прекрасная, можно фотографию на сайте найти. Вот, человечек хочет замуж, почему бы нет? Давай найдем тебе жениха в эфире, почему нет?
1: Давай.
0: Мы раньше так делали.
1: Спецпроект,
0: ну, все.
1: Можно будет сделать потом?
0: Нет, спецпроект, ты уж тоже губу-то закатай, уж слишком
1: спецпроект. Много хочешь, много получишь.
0: Все, я понял, это зумерский уже какой-то язык пошел. Друзья мои, на этом все. Мы с вами пообщались, подарок отдали и, собственно, движемся далее, буквально через пару минут в студии появятся мои сегодняшние гости. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. И если вы не знаете, кто это, то у меня для вас печальные новости, конечно же. Это потому что КВН, друзья мои. Много юмора будет прямо сейчас. Давайте, будьте с нами, ничего не пропускайте.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
17: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
18: Столько условий.
19: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
20: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
1: В Москве ожидается град. Стало известно, как стильно сочетать сандалии с носками. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аномальная жара в столице сменится градом. В гидрометцентре уточнили, что в пятницу жители и гостей региона ожидают осадки до 15 миллиметров и гроза. Скорость ветра может местами достигать 17 метров в секунду. На этой неделе температура воздуха в Москве держалась на 6-9 градусов выше нормы. За последние 2,5 года 90 тысяч москвичей освоили новую специальность в Центре профессии будущего, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, IT и индустрия гостеприимства. Чаще всего горожане переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением, токарей и швей. При этом 80% находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, известный в сети как Гном Гномыч, будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что переход спортсмена связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Стилисты рассказали, когда сандалии с носками могут выглядеть модно. Так, по словам фэшн-экспертов, важно отдавать предпочтение не пляжным вариантам из пластика, а моделям в классическом этно- или кэжуал стилях без рисунков. Трендовым будет сочетание с высокими белыми носками. Такой образ, причем и для мужчин, и для женщин, хорошо дополнят свободные брюки, шорты ниже колен или льняные костюмы. При этом рекомендуется надевать микс только на неформальные события или в офис, где нет требований к дресс-коду. В вечернем шоу «Жизнь прекрасна» отметятся Дмитрий Кожума и Елизавета Коноваленко. Юмористы приоткроют закулисье вселенной КВН, а еще подробно расскажут о новом проекте команды. Стартуем сразу после выпуска новостей, так что не убегай далеко. Это были новости Love Radio.
2: Раздали, главную тему обсудили, немного посмеялись, а теперь будем много смеяться, потому что серия гостевых часов продолжается, и сегодняшний вечер не исключением. Так что Александр Ушаков, это я, по-прежнему за пультом, а с кем будем общаться, расскажу прямо сейчас.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Итак, этим вечером в гостях вечернего шоу «Жизнь прекрасна» участники сборной Москвы, ныне тренер по бачате Дмитрий Кожома и актриса Елизавета Коноваленко. Друзья, добрый вечер!
3: Привет, привет, привет!
4: Всем салют!
2: Для начала какой-нибудь вводный вопрос. Расскажите, как у вас дела вообще? Вот солнце за окном светит, жара стоит уже как будто летняя. Как настроение?
3: Да, отлично. Я люблю теплое время года. Я расстраиваюсь, что на следующей неделе опять будут какие-то дожди, какая-то плохая погода. Меня это расстраивает.
4: Нет, я вообще никаких претензий к природе, к погоде. Я люблю все. Я люблю и дождь, и снег, и слякоть. Вот я вот все люблю. Я надеюсь, что придет такое время, что можно будет купить еще пару солнечных дней. Типа,
2: вот!
4: И, друзья, да. Подпишите подписку, да, оплатите подписку на лето и вот еще пару деньков.
2: Вообще, очень хорошая креативная идея у нас появилась. И раз уж мы начали о ней говорить, давайте перейдем непосредственно к новому шоу «Команды» на Первом канале. Вот расскажите, первый вопрос, который сразу пришел мне на ум. Это продолжение КВН или новый формат для КВНщиков?
4: Вот мне интересно, как Лиза это понимает.
3: Давайте. Дим, а у меня вот такая же фраза возникла в отношении тебя. Давай.
4: Да, как я понимаю.
3: Пальма первенства тебе.
4: По факту это Comedy Club, так, только с командами КВН.
3: Да.
4: Как бы фишка такая, что мы просто выходим, нет никакого соревновательного момента, просто люди выходят, которых вы знаете, видели, любите. Не все, конечно, может быть, там, но как кого-то вы там знаете и любите. И вот и мы типа просто выступаем, веселимся.
3: Да, это концертная история, без оценок. Mm-hmm. Просто зрители, жюри никакого нету. Зритель живой, мы живые, слава богу. Выходим и показываем, да, классные номера.
4: Но в этом немножко сложнее существовать, потому что нет соревновательного момента. И потому что если есть соревновательный момент, то это дополнительные костыли, на которые ты можешь придумывать шутки, что вы там против кого вы играете. Задай, мы хотим выиграть. Ты можешь концептуально придумать. А тут тебе нужно просто чисто юмор показывать, без какого-либо направления касаемо соревнования.
3: Ну, угу. Мне вот проще наоборот.
4: Ну, потому что ты чуть меньше играла.
3: Спасибо, Дима. Потому что я моложе.
4: И это тоже, конечно.
3: Весь материал, который мы показываем в шоу команды, это эксклюзивный материал. Мы его раньше нигде не презентовали. Мы его пишем в течение там какого-то времени подготовки к съемкам, которые уже совсем скоро.
2: Когда новые съемки и можно ли на них попасть?

0: попасть вообще? Как это
1: же,
0: выглядит?
1: Конечно, это вот спасибо, что вы об этом заговорили, потому что мы хотели это анонсировать, потому что съемки будут 28-29
2: мая
1: этого месяца.
0: Так это скоро совсем?
1: Это совсем скоро. Что там осталось-то? Неделя.
0: Неделька, да.
1: Вот через неделю можно прийти и посмотреть, как это все снимается. Как выглядит Вадим Галыгин?
2: Это абсолютно бесплатно. В наших соцсетях шоу-команды и КВН будут ссылки. По ним переходите, регистрируйтесь. Все очень просто, это бесплатно. И приходите на
1: съемки. Да, но там, говорят, сейчас какой-то ажиотаж у нас невероятный. То есть людей очень много желающих. Вы можете попробовать, да. Если у вас есть свободное время, попробуйте.
0: Все, мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу и скоро к вам вернемся.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: В студии Love Radio, где сегодня у меня в гостях Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко, участники сборной Москвы, шоу, команды и тренер по бачате и актриса.
1: Это я, да.
0: Вот. Друзья, давайте немножечко поговорим про КВН, потому что все-таки это всегда такая животрепещущая тема, интересная.
1: Да, юбилей же в этом году.
2: 65 лет,
1: представляете?
0: 65 лет.
1: Можешь себе представить? Вот что, хоть что-то вот существует столько?
0: Вот в плане именно шоу я такого не помню, чтобы что-то так долго существовало.
1: Да, вообще.
2: Это уникальная ситуация, да. Мне кажется, на телевидении.
0: КВН постоянно проходит вот как раз этот процесс смены поколений. Каждый сезон мы видим, как на старт выходят уже известные команды вместе с новичками. В этом сезоне, например, открытием стал очень юный коллектив «Не беспокоить». Отличается ли юмор метров от юмора, который вот новички приносят?
1: А ты видела? Я просто не видел этих ребят.
2: Точнее, под метрами мы кого подразумеваем? Команды тех золотых времен, скажем так?
0: Да.
2: Ну, прежде всего, это... Ну, как сказать? В юморе очень важна актуальность. То есть мы шутим про какие-то темы здесь и сейчас.
0: Так.
2: Ну, когда-то были темы определенные, актуальные и смешные. Если пошутить про них сейчас, это будет немножечко странно, наверное. Вот, поэтому...
1: Ну, я бы сказал, что сейчас сложнее шутить, потому что много стало нишевого чего-то. То есть мы все раньше в одном информационном фоне жили, прям в одном, потому что у нас источник был информации, это телевизор, и поэтому так много было в КВН рекламы и так далее, пародии на какие-то фильмы, сериалы. То, что все видели. Угу. То есть сейчас, если команда выйдет и будет показывать пародию на «Острые козырьки», то поймут только те, кто смотрели «Острые козырьки», ну, к примеру. Из-за того, что сейчас очень все нишево стало чуть сложнее вообще попадать во всех.
0: Почему КВН в таком случае не теряет своей актуальности? Почему молодые люди все равно продолжают приходить играть в КВН?
2: Ну, во-первых, это классная комьюнити для молодых. Обычно же ребята начинают либо в школе, либо в университете играть. И много знакомств появляется. Ты в абсолютно новую среду внедряешься. Она интересная, классная. Мало того, что коллективы, да, молодые, так еще и ты прокачиваешь навык ораторского искусства, сценического искусства и, опять же, юмор. То есть это юмор — это же мышца. Чтобы быть в юморе, надо постоянно ее как бы качать. И, там,
0: ну, то есть любой человек может научиться писать шутку?
2: Конечно.
0: Представим, что есть люди сейчас, которые нас слышат и которые никогда не смотрели КВН. И вот мы им сейчас дадим совет, с какого номера начать. Дим, к тебе у меня будет отдельная просьба, вот чтобы из станции спортивной это было.
1: Я бы, наверное, посоветовал из станции спортивной посмотреть про детей домашку.
0: Так, прекрасно.
2: А мне вот у станции спортивной, я уже плохо помню, но я помню, как ты бегал, Дима, не умирай.
1: Я уже плохо помню. Это же формулировка говорит о том, что это было настолько давно. Уже плохо помню.
2: Ты мне сейчас подскажешь, какой это был год. Ты бегал от члена жюри к другому члену жюри и вот так вот кричал у Энста.
1: Это был 11-й год.
2: Вот мне было 11 лет, соответственно. И я тогда помню, что меня это очень сильно веселило. Дима был очень актеристый.
0: Друзья, если нас действительно сейчас слушают те, кто никогда не смотрел КВН, у вас появился целый пул материалов, с которых стоит начать. Мы сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам совсем скоро.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: студия Love Radio. Александр Ушаков, Елизавета Коноваленко и Дмитрий Кожома. Сегодня здесь с вами, друзья. И следующий вопрос у меня будет такой. Как рождается шутка? Команды. Вот вы когда собираете целые команды, все прям подходят что-то. Вот смотрите, я там Дим, я написал шутку, там Лиза, вот посмотри. Или как? Или просто кто-то сидит?
1: Лиз, как? Давай, расскажи, Лиз, как?
2: Ну, я, честно признаюсь, не всегда выдаю гениальные шутки.
0: Так.
2: Я просто человек сам по себе веселый. Давайте так.
1: Я человек сам по себе веселый, понимаете?
2: Вся тяжесть придумывания юмора, она вот на плечах Дмитрия Кожомы, Ивана Пушненко, Гара Дмитриева и наших многих однополчан, скажем так. Я больше за артистическую часть. Я, да, за
1: молодая
2: актерскую.
1: Девчонка, говорит, наших однополчан. 22 ей.
2: Ну, чуть-чуть больше.
0: Так, ну хорошо. Но все равно все пишут, все стараются, правильно?
1: Все стараются, да. Это еще и психология. Тут надо реально друг друга поддерживать и никогда не говорить, если кто-то говорит какую-то ересь, не говорить, что это плохо. Но если ты занимаешься юмором, и тебе что-то жесткое могут стебануть, это тоже нормально. Но есть почему-то ранимые люди очень сильно, которые, они к вот своим шуткам относятся как к детям, знаете, когда они, ребенок что-то сделал плохое, говорит, нет, мой не мог. И вот они так же шутками, типа, нет, это неплохая шутка. Ну, а надо проще. Ну, то есть... Ну да, нет, мимо, окей, погнали дальше. То есть это такой процесс.
0: Вот так вот, друзья, надо чаще общаться и чаще поддерживать друг друга. Такой вывод сделал лично я, вы можете сделать свои выводы. Я уверен, они все равно будут хорошими. А мы прямо сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к вам совсем скоро.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.
4: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Студия Love Radio. И Александр Ушаков представляет вашему вниманию моих сегодняшних гостей. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. Мы продолжаем говорить про КВН, друзья мои. И, естественно, я не могу вас не спросить, знаете, о чем? КВН же это не только про сцену, не только про работу. Вот я, когда еще в институте учился, тоже была КВНовская тусовка. И вот именно это для меня было первостепенно КВН. То есть именно тусовка, твои сотоварищи, скажем.
1: Конечно.
0: Вот расскажите.
1: Комьюнити.
0: Комьюнити, да. Вот расскажите, как КВН помогает вам в жизни в этом плане, именно в плане тусовки?
1: Лиз, у меня просто побольше тусовка, расскажу.
2: Давай.
1: Ну, во-первых, вообще любой город сейчас назови, страны нашей, даже из-за границы. Так, я скажу, что у меня есть там знакомые.
0: Киров.
1: Вообще, в Кирове очень много. Там команда КВН «Вятка».
0: Так.
1: Я там приезжал сниматься в ролике. Ну, короче говоря, везде есть свои люди. И это очень классный культурный ген, что ли. Потому что все, кто играли, у всех путь одинаковый. И каждая команда это проходит. Каждая команда в ночь писала. Каждой команде вырезали там номера и так далее. И у вас у всех одна боль. Вы все одинаковые. И у меня был случай. Блин, долго рассказывать. Ладно. На съемках в кино. Сложная ситуация. Не буду рассказывать, что происходило. Ко мне подходит продюсер и очень уважительно со мной разговаривает. Дим, я знаю, что там такое-то произошло, такое-то, такое-то. Ты уж там извини. Я говорю, да нормально, все, я легко к этому отношусь. Ко мне потом подходит актриса и говорит, Дим, ты кто вообще? Типа, почему с тобой продюсеры так уважительно разговаривают? Я говорю, да потому что они тоже играли в КВН. И я играл в КВН. И у нас это есть общая история, что мы вот одинаковые. Они понимают, что я не какой-то избалованный тип, который пришел и говорит, а где мой капучино?
2: Ну, бывает такое.
1: На кокосовом. Вот этого нет ничего. Потому что мы все прошли вот от ничего до чего-то. И поэтому это сильно нас объединяет, и мы поэтому уважаем друг друга сильно.
0: Супер.
1: Лиз. Что ты скажешь
2: что,
1: по этому поводу?
2: Да я согласна с Димой на самом деле. И вот Саш, ты начал с университета. Там даже в какой-то момент ты КВН, своих вот этих корешей КВНовских, игры и свою команду ты ставишь выше, чем учебу. И мы все, я думаю, пропускали...
0: Всегда.
2: Конечно. Всегда. Мы всегда пропускали все пары, экзамены, уезжали. Сочинский фестиваль КВН, он всегда выходит на зимнюю сессию. Все на это все забивали и уезжали в Сочи, потому что...
1: Мне очень жаль людей, которые никогда не были на Сочинском фестивале и вообще не знают, что это такое. В наши времена это было просто невероятно круто. И когда обычные люди попадали туда, они говорили, что? Типа концентрация вот, веселых людей в одном месте. Вот в какой номер гостиничной ты не зайдешь, везде что-то происходит. Какие-то приколы, игры, истории. Ну, то есть... Просто эта игра, она в себе объединяет большое количество всего интересного.
0: Ну что ж, друзья, вывод можно сделать простой. Любите КВН, играйте в КВН, и тогда у вас все будет примерно так же, да?
1: Ну, либо хуже.
0: Вот на этой ноте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а потом к вам скоро вернемся.
3: Слышишь? The time is now. Love and Life.
4: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West'а. Суперпроект Love and Life.
5: С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Йоу-йоу-йоу, да? Вырываемся.
1: Именно так. Я думаю, как это сделать по-новому? Вот, спасибо, Дима, справился вообще легко. Так, друзья, кто не понял, это рэп-радио... Ладно, шучу-шучу, это, конечно, лав-радио. Александр Ушаков, Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко сегодня у меня в гостях. Наверняка вы тратите много времени на подготовку к новому шоу. Как вы проводите свободное время без съемок?
2: На других съемках.
0: Там вообще не проблема. Там бытовые дела всякие.
1: Ну что, вот только бытовые, дома ремонтик поделать, там что, на дачу съездить.
0: Да, а что еще? В теннис поиграть, в футбол
1: вот,
0: поиграть,
1: вот,
0: на лыжах,
1: ну вот,
0: покататься.
1: Ну вот видишь, ты, получается, занимаешься спортом. Причем, я так понимаю, активно. Ты что сказал, теннис?
0: Теннис, футбол.
2: Теннисист у нас.
0: Тренажерный зал. Вот есть проблема, что не сильно видно, но чуть-чуть что-то видно, но там надо, чтобы сильно было видно, там нужно сильно сесть на диету. Ну, то есть надо вот просто сесть на правильную диету.
1: Так.
0: А это же так скучно.
1: Скучно, радость жизни пропадает,
0: да,
1: сразу.
0: А глобальный же вопрос в чем? Ну вот если я буду выглядеть, как, допустим, Брэд Питт в «Большом куше»,
1: так.
0: И что дальше? Ну то есть если бы я это сделал для того, чтобы это монетизировать, окей. Ну мне сказали, вот будет такая роль, тебе нужно, чтобы у тебя здесь была стиральная доска, я окей. И мне за это заплатят хорошие деньги, тогда да. А если просто сделать, чтобы просто и что?
1: Ну а для себя...
0: А что значит, что такое для себя?
1: Ну,
0: типа,
1: я
0: смотрю
1: хочу.
0: На себя такое в зеркало, ну как же я хорош, а?
2: Не, ну я согласна с Димой.
0: Чего мы ходим все в одежде?
2: Нужна мотивация.
0: Вот бы голыми ходить.
2: Нужна мотивация конкретная. Мне тоже себя сложно...
0: Да, самая лучшая мотивация — это деньги.
2: Да, да.
1: Дима второй человек в нашей студии, который прямо открыто сказал.
0: Второй,
1: к сожалению, Дим, да.
0: Все остальные говорили, что другое? Да нет ничего другого, елки-моталки.
1: К нам приходил режиссер Борис Дергачев, он сказал, я спросил, что тебя мотивирует, он сразу сказал, деньги. Все. И это был самый короткий ответ.
0: Ну, потому что за деньги ты можешь получить то, что ты хочешь. И можно тут рассказывать вам всем, что главное, там вот это вот все.
1: Собрать
0: это
1: за билеты деньги, да, и потом рассказывать.
0: Да, ну, конечно, деньги, все. Что, к сожалению. Ну, как бы, а может быть, и не к сожалению.
1: Лиза.
2: Да.
1: Чем ты занимаешься в свободное время?
2: Чем я занимаюсь в свободное время? Я учусь в театральном институте.
1: Так.
2: Я снимаюсь, я иногда отдыхаю, бывает такое небольшое время.
0: У меня голова заболела,
2: время.
0: Я не знаю от чего.
2: От моего голоса, Дим?
0: Нет, не от голоса. Видимо, у меня очень узкие наушники, они что-то мне так надавили.
2: А ты еще в кепке сидишь, Дим?
0: Наверное, из-за кепки.
2: Да, в общем, иногда бывает свободное время. Люблю иногда что-то посмотреть, просто позалипать, книжки почитать, какие-то исторические. Люблю очень историю. Вот, какие-нибудь научные труды люблю почитать.
0: Да, это круто.
1: Про что ты читала в истории последний раз?
2: Про Византию.
0: Что думаешь насчет Тартарии?
2: Тартарии?
1: Мы сейчас плавно перетечем в исторический, мне кажется, уже подкаст какой-то.
2: Да.
1: Все, друзья, давайте сделаем небольшую паузу. У нас остался один финальный главный вопрос, который многих моих гостей ставит в ступор, но я думаю, сегодня мы с ним справимся очень легко. Буквально через пару минут.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав-радио».

0: радио, Александр Ушаков и мои сегодняшние гости. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. Последний финальный вопрос. Как я и обещал, он многих ставит в тупик. Посмотрим, как справятся сегодня Дима и Лиза. Итак, друзья мои, вопрос я задам один раз, но вы по очереди можете ответить, кто как считает. Я начинаю, вы заканчиваете. Жизнь прекрасна, когда...
1: Когда ты можешь бегать.
2: Жизнь прекрасна, когда ты выспался. Вот что я скажу.
0: Я думаю, здесь больше добавлять нечего об этом.
1: Когда ты выспался на этом эфире вот сейчас. Да, об этом нет?
2: Нет, с утра, Дим, я имела в виду, когда ты встаешь, и у тебя хорошее настроение, когда ты выспался, и все какие-то трудности, с которыми ты можешь столкнуться за этот день, они как-то вот показательно проходят.
1: Надеюсь, люди пойдут за тобой, Лиз.
2: Дай бог.
0: Дим, ты выспался, Дим?
1: Мы спать с тобой.
0: Так, ну все, пришло время прощаться, к моему большому сожалению. Мы бы продолжали часами, но нужно двигаться дальше. Я напоминаю, 28-29 мая, съемки-шоу, друзья.
2: Попробуйте
1: попасть туда, потому что это очень будет сложно, но тем не менее попробуйте.
0: Но вы не пожалеете, если попадете, в любом случае.
1: Ну, либо пожалеете, там так работает.
2: Либо-либо.
0: Все, друзья, Дмитрий Кожома, Елизавета Коноваленко, Александр Ушаков, прощаемся с вами. Желаем всем хорошего завершения дня. Пока.
2: Пока-пока, ребят.
1: Поехали.
3: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Прекрасна.
4: Реклама.
5: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Караоке.
16: Юлианна Караулова.
17: Отпетые мошенники.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
21: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
22: Я люблю тебя.
21: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
23: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
24: Прекрасна.
23: В эфире Лав-радио.
25: Мы снова танцуем.

0: 20 минут. Мэшап микса Love Power от DJ Light в эфире Лавроди. С порцией главных танцевальных хитов мы стартуем, как всегда, с понедельника по четверг в 20.00 по Москве. Ну и продолжим этот час в компании оригинальных 100% хитов Дима Билана на Асти, Эпилог, Филат Фикерс, Deepest Blue, Give It Away, Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И не только они будут здесь после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
1: Love Radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Спасибо. Драмы в жизни должно быть в меру, собственно, как и веселье. А мы с вами любим, чтобы все было сбалансировано. Поэтому напомню, что завтра красавцы Love Radio будут определять победителя проекта Love and Life, главный приз в котором – билет на концерт Kanye West'а в Стамбуле. Ну а сегодня последний день, в котором определится еще один финалист проекта. Не пропустите, если тоже захотите испытать удачу. После короткой паузы здесь NOTR, Talk to You. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.

0: Love and Life.
1: И вот на этой эпичной ноте, друзья, я напомню, что сегодня последний день, предфинальный день проекта Love and Life, в котором мы разыгрываем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Шоу состоится уже 30 мая, ну а завтра красавцы Love Radio утром будут определять победителя с помощью рандомайзера. Сейчас у меня на связи Лена. Лена, я тебя поздравляю, ты проходишь финал проекта. Расскажи, как ты, как настроение?
2: Добрый вечер, настроение отличное. Прям после того, как дозвонился, оно, наверное, у меня 100 крат улучшилось.
1: Супер. Это одна из наших задач вообще-то. Мы тоже очень рады. Расскажи, тебе когда-либо удавалось выигрывать какие-то приятные небольшие призы или, может быть, даже путешествия куда-нибудь?
2: Нет.
1: Не, ой, то есть это может быть вполне дебют.
2: Возможно,
1: если
2: да.
1: случится. Слушай, ну здорово, но на самом деле, я тебя уже поздравляю, потому что мы тебе дарим фирменный плед Love Radio. И еще раз аплодисменты. Позаботимся об этом заранее, да, чтобы осенью этого делать не пришлось. Ну, а я, в свою очередь, пожелаю тебе удачи завтра в финале проекта. Спасибо тебе и всем, кто принимал участие на протяжении этой недели. Далее у нас виновник торжества в плейлисте Kanye West, Heartless и много других 100% хитов. Оставайтесь с нами и тоже следите за нашим...

0: Итак, жарко на улице, а тут еще эти лучезарные Альфа, Ману Чао, Амэми Пьячи. Только что в эфире Love Radio. Ну, а вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать в компании Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry, под занавес Чебанов, они, Егор Крид, Артики, Асти, Карма. Все они будут здесь после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Мона, Лана Дель Рей, Кайка, Сандра Кавадзе, Сергей Лазарев, BTS. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. На старте этого часа Оффенбах, Miles Away, ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Большой привет. Большой привет.

0: привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Саундтрек к аудиокниге «Ониксовый шторм. Воин и дракон Мона». Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и с большим музыкальным разнообразием проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес мод «Намек на нас». Немного раньше Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. И сразу после небольшой паузы Second Voice, Let Me Be. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: всех мировых океанов наверняка будет органично танцевать рядом с Индийским океаном. Да, каюсь, это все давно надоевший стереотип, но все-таки более танцующих образов, чем в индийской массовой культуре, мы вроде как больше нигде и не встречали, согласитесь. Танцуй, как будто рядом океан и Мари Краймбрери в эфире Love Radio. И вот кто еще будет здесь в ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Гвен Стефани «Cool» будет под занавес этого часа из 2005-го. «Мод», «Намек на нас» и «Gym Class Hero» с Адам Левин «Stereo Heart». Через мгновение, ну а больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире «Love Radio».
1: «Love Radio».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Голоса Love Radio, привет всем, кто остается на одной волне с нами и только что подключился. В первые 20 минут этого часа Тима Белорусских, Тейлор Свифт, Люси Чеботина. На старте Леони Калум Скотт Стей. У микрофона Максим Абдуллин. Это

0: найти к тебе.
1: Тима Белорусских, «Мокрые кроссы» в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Подвижемся дальше, и вот с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 минут by India Cho и Mod Shade. Немного раньше Медузы, Генри Камамил, Don't Wanna Go Home. И через 3 минуты Ibn Hollow. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Если кто-то из вас все еще сомневается, счастье есть, о чем нам напоминают наши большие друзья Филатов и Карас, но счастье, конечно, предмет удивительный. Оно одно, а сторон у него такое множество, что приходится то и дело спорить, что такое счастье вообще и почему оно у каждого еще и свое. Скромно предположим к этой минуте, что счастье в том числе, чтобы слушать музыку разнообразную, и в таком духе продолжим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот с какой музыкой и будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа By India, Хчо, Мод, Шаде, Шон Мендес, Камила Кабейо, Сеньорита и Каллиганс Лав Фул из музыкального прошлого появится через мгновение. Ну и как всегда, еще больше 100% хитов в новом часе.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: Пост Малон, Милки, Ольга Бузова, диджей Смэш. И это еще не весь сетап артистов, с которыми проведем первые 20 минут этого часа на старте Avalon Rockston. Very go. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера. Love, love.

0: Circles, Post Malone, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Teddy Swims, Mr. Know It All. Раньше отметится Алекс Ворон, Fever Dream. Rock 60 and Pay to Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек

вечного лета и трек «Без времени». Это «More Than You Know» Axwell & Gross, а только что в эфире Love Radio, где, говоря о настроении и моментах, которые создают воспоминания, напомню, что уже завтра определится победитель проекта «Love & Life», который отправится на концерт Kanye West'а в Стамбуле. Случится это в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». С помощью рандомайзера Ярослав Парамонов и Кирилл Данилов выберут победителя и вручат билет на грядущее шоу. Ну а что касается дел музыкальных в этом часе, Айсгергер Зиверт, трэп Мафия Хаус, Алекс Уоррен впереди через мгновение.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Зиверт Панк только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: С большим разнообразием 100% хитов проведем все следующее время и, в частности, финальные минуты этого часа. Под занавес отметится Мерфи, Даффи, Тезис Уимс, Мистер Нов Ит Ол, Мадонна, Get Together через мгновение и, как всегда, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, абсорб, а секс с перекуром.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.